четыре типа людей. Это тоже важно для того, чтобы понять, какие сочетания находить правильные. Это называется на санскрите варна – профессия. Профессиональная склонность, она тоже отличается качественно. У нас разные склонности, вкусы к деятельности. И в семье это тоже важно, потому что не все варны сочетаются хорошо, а какие-то очень хорошо сочетаются. Представьте человека. Это образ тела общества, по образу и подобию. Есть голова общества, руки общества, туловище, живот и ноги общества. Четыре части. Четыре варны. Четыре профессиональных уклада. Бывают смешения. Ну вот классический пример. Голова – это интеллигенция. Интеллигенция. Это учителя в обществе, священники, философы, врачи некоторые. Руки – это управляющий класс. И воины. Управление, администрация и военное дело. Это совсем другие характеры, абсолютно отличаются от предыдущих. Живот, торговые сословия, бизнесмены, земледельцы, землевладельцы. Они обеспечивают все тело питанием, так сказать, занимаются торговлей. И опора всех этих классов – это ноги, рабочий класс. Рабочий класс. Они отличаются качественно. Интеллигенция принадлежит гуне благости, добродетели, благость, качество. То есть мир, покой, медитация, глубокое знание, ощущение счастья внутри. Они осознают Брахман, дух, как минимум. Вездесущую, поддерживающую силу, они всегда с ней связаны. Поэтому они проявляют мистические способности, видят будущее, исцеляют людей, лечить могут, знают философию, могут давать хорошо советы, знают науки, обучают хорошо. То есть они бескорыстные, наиболее бескорыстные люди в обществе. За деньги, за свой труд не берут, иначе теряют качество. Это добродетель. Только пожертвования берут, все. Не назначают никакой цены. И они эффективны, когда спокойны. Когда все очень спокойно, мирно и гармонично вокруг, все. Они максимально эффективно мыслят. То управляющий класс, воины, они как раз эффективны, когда ситуация экстремальная, опасная. Вот тогда они в полную силу, неожиданно для себя, делают чудеса какие-то. Это защитники, бесстрашные люди, их невозможно победить. Можно только убить, но победить нельзя. Они неизменно веселы, они наиболее красивы в обществе, яркие, привлекательные, красиво одеваются. У них яркая культура и речь. Это воины-администраторы, бесстрашные, позитивные люди, настроенные оптимистично. Если даже дадите ему нос, он не расстроится, он только вдохновится. И тут уже вам не сдобровать такого вдохновения, но он силу имеет и решимость. Кшатри, этот воин очень могущественный. Они управляют обществом и рискуют жизнью ради того, чтобы установить справедливость здесь, это герои. Бизнесмен – это дети хитрой матери, их называют в народе. То есть это люди могут сделать деньги из воздуха буквально. Это очень предприимчивый, расчетливый ум. Они могут быть жадными, могут быть расчетливыми. Это не грех для них, расчетливость. Жадность плохо, а расчетливость хорошо. То есть это определенная природа. И видеть, как можно делать деньги. Из ничего, буквально из ничего. Операции какие-то, только, знаете, какой-то вот трюки какие-то. Раз, и деньги, и откуда? Никто не знает как. Разум такой. Они хитры по своей природе, хитро умные. Но при этом у них есть высокая нравственность. И вкус к культуре, к красоте, к дорогим, красивым вещам, ценности, вот эти материальные, они поддерживают. Это меценаты хорошие также, филантропы. И рабочий класс – это поддерживающая сила всего общества. Они просты. Они не умеют делать деньги, они не могут управлять обществом, рисковать жизнью, не обладают большими знаниями. Но они великие помощники.

ఇదం కృతరం తీమాం హతం హతమగ్నే.

Духовным зрением посмотрите на людей, которые даруют помощь и спасение. Что они делают? Они переживают за вас то, что вам суждено было пережить. Вот и все. Они имеют такую силу. Это не значит, что они просто пщух там... Психологический тренинг, ваша плохая карма ушла. Или вы одели просто какой-то камень. Что... В конце концов, камень, это значит, что... Например, смотрите, человека ослабление, у него очень плохо с деньгами. У него ослаблено солнце, оно во втором доме. Так? И астролог ему говорит, начинающий астролог говорит, самое лучшее было бы вам носить рубин. Потому что рубин усиливает солнце, и у вас будут деньги. Смотрите, за чей счет. Вы говорите, а кто отстрадал-то карму? Никуда. И раз, деньги пошли. Пошли, человек начал носить рубин, деньги пошли. Кто отстрадал? Подвижник отстрадал, который сидел вообще без денег сотни тысяч лет в пещере, даже не дыша, они иногда не дышат. То есть мистики, вот тело камня, это воплощенная форма бывших мистиков, которые не имели такой осознанной программы взаимодействия с живыми существами, а просто стремились к совершенству мистическому. Понимаете? Кто-то сидел несколько сотен лет без денег и еды вообще, чтобы у вас появились деньги. Его карма, она сконцентрирована, его благочестивое благословение сконцентрировано в этом камне. Знаете? В этом камне. И таким образом за вас отстрадали. Сам камень, то есть это принцип, был какой фильм, «Передай дальше» назывался, или что-то такое, где, помните, да? Чтобы никогда, ну то есть принцип не в том, чтобы обязательно отблагодарить туда, где ты получил. Это немножко больше на купеческий принцип, ну какой-то коммерция такая, да? А просто вот когда у вас деньги появились, начинайте жертвовать. Хороший способ, если вы видите человека, который решил, ну, как-то аскетическому образу жизни себя посвятить, поддержать его в той форме, в какой ему нужна поддержка, да? То есть, опять-таки, вернуться как бы на круг. Это хороший способ, да? То есть, эти деньги, полученные благодаря аскезам другого, вы тратите на то, чтобы кто-то мог решить те проблемы, которые у него по судьбе, например, есть. Понимаете? То есть, продолжай. Передай другому, называется принцип. Передай дальше. У великого императора Акбара... На протяжении всей его зрелой жизни, при всем том, что он был великим героем, великим, можно сказать, святым на самом деле, потому что это очень чистый человек был, и он при всей сложности политической, он очень большое покровительство оказывал людям, занятым духовной практикой, при том, что он был как бы иноземным завоевателем в Индии, так? Но у него не было детей. И он обратился к своему духовнику, который был суфием, арабского происхождения, был индусом, он был суфием. И он попросил его о благословении сыном. У этого мистика был сын. И этот мистик, 11 лет ему было, этому сыну. И когда этот мистик дал благословение Акбару, и у Акбара родился сын. Что я должен дальше рассказать? А у мистика умер сын. Потому что это закон сохранения энергии. Ничего не берется ниоткуда. Святые накапливают ее в огромных количествах, чтобы потом раздавать людям. В суфийской практике есть такой статус, духовный статус, который называется, не вспомню сейчас это название, но, по крайней мере, есть факиры. Факиры – это не фокусник, это одно из духовных статусов в суфизме. А есть еще люди, которых обязанность, накопив потенциал благочестия, ходить и исполнять желания других. То есть они как бы такие волшебники в духовной практике. Знаете, зачем они это делают? Чтобы люди побыстрее разочаровались в материальном и обратились к духовному. Потому что пока человек думает, что он несчастлив из-за того, что у него нет материального, духовный прогресс не произойдет. Когда он получает материальное и понимает, что он по-прежнему также несчастлив, он начинает серьезно думать. Поэтому эти люди ходили и исполняли желания. То есть отдавали хорошую карму, давали благословение бесплатно, как духовную практику, пожертвование. Поэтому карму пережить нельзя, ее только может кто-то забрать. Ее забирают святые реки. Вы говорите, а как святые реки это делают, интересно? А святые реки это делают очень просто. Тем, что туда входят, в эти воды, чтобы принять омовение, входят святые. С этого момента реки становятся святыми. Понимаете? То есть все делается на личностном принципе. Сила, очищающая сила, например, священной реки Ганги, состоит в том, что в ней с незапамятных времен принимают омовение самые возвышенные личности. И туда же приходят самые невозвышенные личности. И они оставляют свои грехи, а возвышенные личности приходят и занимаются духовной ассенизаторской работой, забирая из священной реки все грехи, принявших там омовение. Не думали в этом ключе никогда о принципе омовения? Все делается лично.

чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите

плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Я помню один эпизод на одном из тренингов, который я вел. У нас там была очень глубокая такая внутренняя работа. Люди очень глубоко с собой работали. Это были дыхательные техники. И я рассказывал, я не знаю, слышали вы этот эпизод где-то на дисках. Я иногда вспоминаю этот случай, он такой очень показательный. Одна женщина, она заплакала очень, очень сильно. Я подошел к ней в перерыве, стал спрашивать, что с ней происходило. Она рассказала свой эпизод, что вдруг ей неожиданно открылось что-то, она увидела какое-то странное событие, которое никогда в жизни не видела. Немецкий офицер, дети, женщины, какие-то очень жестокие эпизоды. Там этот офицер это совершает. И она вдруг какую-то секунду понимает, что это она. Открывается кармическая память. И вы будете говорить там, а в чем, где доказательства? Вы знаете, когда человек рыдать начинает, вот, не может остановиться, ему ничего доказывать не нужно, он просто понимает, что это я. Ему не нужно это проверять, потому что настолько боль его пронзает, он понимает, что я это делаю. Это вот я, этот офицер, и я это делаю. Вот. А если в качестве доказательств каких-то внешних, то внешне очень интересно, я потом порасспрашивал о ее жизни. И по поводу параллелей судьбы, там справедливо, несправедливо что-то случается в жизни, иногда нам кажется очень несправедливо, я этого не достоин, чтобы ко мне так относились. Ей было около где-то 28, может быть, лет, может быть, 30, что-то в этом диапазоне, вот когда она на тренинге была. И до этого периода, начиная с самых каких-то малых лет, когда она была девочкой, в ее жизнь все время приходили эпизоды насилия со стороны мужчин. Всю жизнь ее сопровождали эти эпизоды. Теперь просто логику последите. Вот этот человек совершает это насилие по отношению к женщинам и детям. Следующая жизнь – это женское тело и насилие со стороны мужчин, которые вновь и вновь приходят. Потому что тот поступок, который мы совершаем, он собирает какую-то реакцию в мироздании. Что такое судьба, что такое закон кармы? Это просто закон обратной связи на нас. Обратная связь на те поступки, которые мы сделали. Мы с вами вчера, по-моему, или позавчера говорили, что судьба состоит из двух векторов. Это вектор нашего желания и желаний других относительно меня. Если мы причиняем боль другому человеку, эта боль возвратится в нашу жизнь, что бы вы ни делали. Мир — это безупречный механизм. Что еще я хочу рассказать, что вот в этой внутренней такой работе настолько сильное отчаяние и боль, которую она испытывает, она начинает просто молиться, молиться своему духовному наставнику и просить о защите, о покровительстве. И вдруг неожиданно в этой внутренней работе она слышит его голос внутри, который ей говорит: «Служи женщинам и детям». И тут у нее еще больше слезы. Потому что она понимает, вот она где правда. И она вдруг осознает, почему она всю жизнь сознательную все время делала что-то для женщин и для детей, не понимая, для чего и почему. Все время собирала вокруг себя детей, соседок каких-то, вот общалась с ними, консультировала их, помогала им что-то понять. Всю жизнь это был импульс изнутри. И тут вдруг понимание, почему. Потому что так искупается судьба. Если я что-то сделал, что должно быть действие обратное на искупление, так идет очищение. Нам многие вещи в мире кажутся очень несправедливыми, но мы не знаем эту логику жизни. У нас очень ограниченный взгляд, там какой-то сиюминутный, на день, на два, вперед или назад мы смотрим. Мы не знаем, что было там раньше. Многое не помним, не сознаем. У нас очень-очень ограниченное на самом деле сознание.

0: Аюрведа Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Да, сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

в нашей цепи 8 главных тезисов. Он по 2 взял с каждой из них. Все лучшее он взял со всех 4. И знаете, чем мы от них самым главным отличаемся от всех этих 4? Потому что даже в этих 4 сампрадаях главной целью является освобождение. Освобождение в основном на Вайкунхе. Господь Читание сказал «нет». Главной целью является любовь к Богу. Чем выше цель, тем больше счастья. Иными словами, потому что даже желание попасть на Вайкунха — это тонкая корысть, это опять желание чего-то для себя попасть. Попасть в Царство Бога, где все здорово. Опять я думаю о своем комфорте. Понимаете? Опять я думаю о себе, о своем счастье. Что значит любовь? Любовь, по сути дела, это когда я не думаю о своем счастье, я думаю о счастье объекта своей любви. Это означает любовь. Понятен принцип? Нам сложно понять, потому что мы никогда так не действовали. Даже внешне люди проявляют какие-то эмоции к другим, но обязательно за этим думают, что я получу, да, в результате этого. А это совершенно другое, как бы, модель поведения. Чем больше у человека корысти, тем меньше его счастья. Чем меньше корысти, тем больше его счастья. Таков принцип. Понятно, да? И изначально любовь в чистом состоянии, когда человек, как бы, он живет объектом любви, когда мы живем счастьем Кришны. И чем меньше в нашем сердце корысти, тем больше наше блаженство. Тем больше любовь может, сердце наше может вместить любви. Приводится очень простой пример, пример кувшина. Если кувшин утрамбован, забит глиной, к примеру, грязью какой-нибудь, туда можно что-то налить? Нельзя. Чем больше мы вычистим этой грязи, тем больше туда можно налить. Чем меньше в нашем сердце корысти, тем больше любви к Богу она может вместить. И вообще любви в целом. Любовь ко всем живым существам изначально исходит от этой любви Бога к нам. Понятно, да? В принципе, понятен, да? Что такое духовная жизнь? Это не что иное, как трансформация сердца. Нам нужно трансформировать вот этот эгоизм, бескорыстие. То есть желание потребления, желание, как бы, отдавания, жить ради других. И таким образом мы все больше и больше и больше становимся, как бы, проводниками счастья. Мы его будем отдавать и получать. Отдавать любовь.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите вбок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите вбок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол, руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

чтобы знания кому-то дать, вы должны взять сначала у этих людей что-то, опустошить, чтобы там вакуум какой-то создался, только потом люди могут что-то принять. Посмотрите, столько книг о знаниях, и что люди читают, и толком ничего не делают. Они говорят, мы все знаем, сами грешат, потому что никто не берет грехи их. Это целая наука. Не думайте, что просто так знания вы можете дать человеку. Нет, сначала нужно у него что-то взять, чтобы туда дать что-то. Это йога. Только Бог поможет. Но, говорится, Бог помогает тот, кто помогает себе сам, да. И в этом ответственность докторов. Они работают над собой каждый день. Олег Геннадьевич каждый день работает над собой. И очень серьезно работает. Не думайте, что он живет припеваючи, у него там дворец какой-то, он там, его там на руках носит с паланкином, там, с зонтиками, он там весь такой. Я один раз зашел к нему в квартиру, когда он еще в Москве жил. Первый раз тогда у меня это было. Я тоже думал, сейчас зайду, там, доктор, представляете, мой учитель мой, сейчас он. Я зашел, у меня, знаете, у меня челюсть отвисла просто. Двухкомнатная квартира, пустой зал, ничего нету. Вот такой коврик, каремат один, вот такая подставка, вот такой компьютер, рядом книжка лежит. И больше ничего нету. Ничего, пустые стены, голые просто, все. Это у него еще жена есть. Ну там еще комната, вторая комната жены. Там все есть. Все необходимое для жизни там есть. Для жены. Все ее потребности, они решены. Но у него у самого ничего. У него есть костюм, галстуков несколько, несколько рубашек, туфли, которые он одевает только тогда, когда выходит в люди. И духовная одежда просто и все. Больше ничего нету. Все вымел просто, весь мусор убрал с головы. Очень строгий к себе. Каждый день занимается практикой, рано встает, занимается медитацией, повторяет свои круги, мантры, медитации, выполняет свои духовные обязанности. Потому что на нем большая ответственность, очень много людей зависит от него. Нужна духовная сила внутри. Человек живет внутренней жизнью, не внешней. Если человек не будет жить внутренней силой, духовной, он ничего не сможет сделать. Его карма людей задавит просто, и все, она как просто, как плита бетона на него ляжет, и все, он ничего не сделает. Но своей силой духовной человек может побороть все, что угодно. И вопрос невозможно, он просто отсутствует в лексиконе этого человека. Все возможно. Благодаря духовной силе. У него есть связь с Богом. Очень сильная связь. И благодаря этой связи он лечит очень много людей. Это не заслуга его препаратов, это заслуга его отношений с Богом. Насколько эта связь йоги очень сильна, настолько человек качественно будет выполнять свои обязанности. Доктора, там, не доктора, повара, там, не знаю, дворника, президента страны, там, кого угодно. Все зависит от внутренней силы духовной, какая связь с Богом есть. Если этой связи нету, ничего нету просто. Все это внешне искусственно. Оно однажды просто как карточный домик рассыпется просто.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Добрый вечер. Очень рад вас видеть. У нас ждет совместная медитация. Мы сегодня будем медитировать, размышлять, погружаться в тему, как выбрать свое будущее. И пока я ехал к вам сюда, я вообще думал, что никто не придет. Кому оно надо, это будущее, правильно? Кому оно надо? Надо жить в настоящем. Здесь и сейчас, правильно?
2: Да.
1: Здесь и сейчас надо жить. А что там будет в будущем? Кого оно интересует? Главное, чтобы сейчас было хорошо, ведь, да? Если сейчас хорошо, что там будет завтра? Завтра же не будет, никогда не настанет. Да? Зачем идти на работу? Зачем? Завтра же не будет ничего. Зачем сейчас, вести себя хорошо? Завтра же не настанет никогда. И когда я ехал, подумал, все-таки, может, кто-то и придет. Потому что... будущее – интересная вещь. Что там будет завтра? Люди думают о завтрашнем дне. Как вы думаете? Вы, люди, думаете о завтрашнем дне? Как там доллар себя будет чувствовать? Евро? Будет ли война? О здоровье? А дети как же? Думаем об этом. Все-таки о будущем думаем, да? И хотелось бы, чтобы это будущее, вот это будущее, которое будет... Давайте я его вот так вот сделаю. Вот это вот будущее, которое будет, чтобы оно было хорошим. Хотелось бы хорошее и выбрать, знаете, чтобы получше было там это будущее. Можно ли его выбрать? Вот. Чтобы было так, как мне хочется, чтобы было много приятных ощущений и как можно меньше неприятных ощущений. Хотелось бы ведь это сделать. Вот. Об этом, этого все хотят. И видите, кто-то все-таки пришел на лекцию. Вот, это радует. И интересная вещь, вот это будущее, от которого мы так все зависим. А кто такой этот будущее? Смотрите, как интересно. Мы все перед... Вот я бы хотел, чтобы будущее принесло мне хорошую лекцию. Вот хотелось бы лекции, чтобы получилось. Но я не уверен. Я не уверен. Вот это будущее, вот это вот непонятное будущее, он же всякое может сделать. Я-то ожидаю от него, что лекция получится. Мне надо немножечко... Смотрите, вот мы когда что-то ожидаем, оно же не резко происходит, да? Или у кого-то резко происходит? Вот только вот захотели, сразу раз произошло. Так бывает, да? Прямо вот сейчас вот захотите, и сразу будет, да? Давайте. Давайте мы все посмотрим. Смотрите, даже для того, чтобы я вот произнес эту фразу, и даже для того, чтобы это произошло, мне надо что сделать? Подождать чуть-чуть, надо подождать. Смотрите, как интересно. То есть нам приходится ждать милости, нам приходится ждать кого-то, чтобы произошло то, чего мы хотим. То есть нам приходится как-то, унижаться. Не резко происходит, как мы хотим, а надо как-то подождать, да? И даже если вы, не дай бог, президент чего-нибудь большого, вам тоже приходится ждать. Нет? Вам надо ждать это будущее, чтобы это будущее решило, давать вам это или не давать. То есть нам приходится зависеть от этого будущего. Беспокоиться, а принесет оно... Вот я недавно был... Как это называется? Посольство, да? На визу подавал документы. И там, значит, я очень так, уверенно туда шел. О чем мне бояться-то? Будущее в моих руках. Я прихожу в это посольство. И там, представляете, несколько сот человек. И все, это мандраж. Там были богатые люди, знаете, они такие, хорохорятся, что у нас все нормально. Вот, чувствую, волнуется, знаете, есть такой нервный смех, вот. постоянно проверяние, есть ли все ли документы на месте или нет, какие-то разговоры такие. Ну, вы были, да, наверное, в таких местах? На приеме там, ну, в полицию, ну, этот, к врачу, да, беспокойство, такое, экзамен, да. Что они делают? Они не знают, что будущее им принесет. Они богатые, бедные, умные, глупые, но все в одинаковом положении. Мы все в одинаковом положении. Мы все зависим от этого, что она нам там даст. Правильно? Вот, мы зависим от этого. И есть разные, конечно, есть разные подходы к этому будущему. Есть разные мнения. Вот, это будущее, принесет ли оно нам счастье. И вот это будущее, это то, что называется время. Время. Мы все зависим от времени. Фактор времени. Это не часы, это не просто секундная стрелка, которая бежит. Да? Есть такая объективная вещь, как фактор времени. Его никуда не денешь. Атеист вы, верующий человек, что вы хотите, кто вы угодно, но фактор времени, извините, он есть. И нам надо ждать. И непонятно, что это время нам принесет. И я проводил социологический опрос вот недавно. Ну вот, спрашивал, как вы относитесь, как вы относитесь к времени? К времени? Что, какие у вас отношения с временем? Как у вас, ну, как вы с ним дружите? И разные личности давали разные ответы. Вот эта личность, знаете, он такой очень серьезный. Он говорит, у меня с временем все нормально. Я повелитель времени. Все у меня схвачено. Все, что я хочу, практически мгновенно исполняется. Если не мгновенно, но 100% будет так, как я хочу. То есть я хозяин этого времени, я повелитель времени. Такой серьезный человек. Другой тоже серьезный человек. Он говорит, я просто не стал людей сюда. Ну, потом, знаете, ну, все же на видео снимают. Потом кто-нибудь, ну, еще пришлет, ну, как-нибудь. Счет там, я не знаю. Ругаться начнет, что-то вы меня используете. Вот. Другой говорит, знаете, ну, конечно, конечно, бывают маленькие проблемы. Я слышал о том, что у людей бывают проблемы. Да. Но со мной этого никогда не случится. Да, кого-то ловят. Это неудачники. Вот у них вот, знаете, вот они пьют водку, а потом болеют. Но это у них так. У меня такого никогда не случится. Это вот они вот курят там, что они курят, и вот на пачках потом нарисованы, да? Вот. Но это у них, а у нас-то со мной такого никогда не случится. Это вот такой серьезный человек говорит. То есть время, у нас блат со времени. Я понимаю, ну, неудачников проблемы со временем, но у меня вот есть вот, ну, свое отношение. Ко мне-то оно будет благосклонно. Вот. Особые исключения. Другие, у них не такие уж вот, хорошие отношения со временем. Они говорят, ну, знаете... Время это, ну, оно, это сумасшедшее время вообще. Это как бешеная собака. Это время, с ним непонятно что. Оно непредсказуемо. Вот. Что оно выкинет в следующий момент, я даже не знаю. Видите, он даже не знает. Жизнь такая очень у него. Кто-то узнал, да, кого-то из близких? И он говорит... Ну, знаете, вот жизнь вот такая. Оно непредсказуемо. Жизнь непредсказуема. Я вроде все делаю правильно. Все как эти остальные люди, все как у людей у меня. Везде заплатил. Вот, все, что надо, вот уже вроде и в школу отдал, и все, вот, ну, все. И почему со мной такое? Что за сумасшедшее это время? Почему это будущее такое нехорошее для меня? А, смотрел один фильм, летел в самолете, долго летел, и там показывали кино. Кино называлось «Синдром бабочки», да? Ничего не путаю. Эффект. Не синдром, да? Эффект. «Эффект бабочки». И там, знаете, интересно, автор этого фильма такой креативный человек, И он, значит, герой фильма, у него был выбор, у него были такие способности, что он мог менять, возвращаться в прошлое и менять какие-то события в прошлом, которые отражались на настоящем. И там, значит, интрига такая, что он был влюблен в красивую, хорошую, добрую девушку. И вот. Но вот этот первый сценарий жизни привел к тому, что у нее какая-то неудачная судьба сложилась, она как-то вот, ну вот все плохо у нее. Ему жалко ее стало. И он вернулся в прошлое и изменил одну деталь в этом прошлом. И знаете, когда он менял эту деталь, мгновенно все настоящее менялось. Очень резко менялось. Один сценарий он прошел. Чуть-чуть не так. Второй сценарий, знаете, там ей хорошо, ему плохо. Второй сценарий, ей хорошо, ей плохо, ему хорошо. Третий сценарий, другу очень плохо. И вот он менял одно за другим. И в конце концов, очень такой благородный человек, он понял, что все из-за него. И он решил уничтожить, чтобы он вообще не родился. И когда он сделал так, что он не родился, иначе показывают, что у нее он пожертвовал собой, просто буквально пожертвовал своим рождением для того, чтобы у нее все было хорошо. И там фильм заканчивается, ну, хэппи-энд. Типичный американский фильм. И значит, хэппи-энд такой, что у нее все хорошо. Там пароход, тепловоз, вот, закат, там, восход, ну, все здорово, а его нет. Но фильм кончился, да, ведь? А надо было посмотреть, что у него дальше там продолжалось. И к чему я рассказываю про этот фильм? Потому что человек пытается как-то с этим временем. Говорит, вот я вот это немного исправлю, но реакции будущее непредсказуемы. Только кажется, что я сейчас вот... Вот если бы я вернулся назад и исправил бы вот это, все было бы по-другому. А кто его знает? Вы уверены, что все было бы по-другому? Даже герой этого фильма... Соню не получалось. И даже в конце вроде бы получилось. Но если бы дальше сняли этот фильм, то непонятно, что было бы с ней. Поэтому вот этот вот наш, ну, наученный жизнью, временем, персонаж, он так, знаете, прям говорит, непонятно с этим временем. Непонятно, как бешеная собака. Что от него ждать? Что ждать от будущего? Я не знаю. Какие с ним отношения строить? И последний, знаете, я у последнего, кто, ну, кого я встретил, такой же был вот уже простой человек. Он говорит, все предрешено. Я слышал про карму. В Индии мне рассказали, это из Индии, похоже, он ездил как-то. В Индии я был, и там мне объяснили, что есть такая вещь, как карма. И она уже все прописано. Вот ты как родился, уже... Он это уже бывалый кот. Он говорит, можно даже не рыпаться. Вот этот рыпается, видите, он все там пытается как-то, ну, борется. Он говорит, все, уже можно успокоиться. Все так и будет. И ничего нельзя поменять. Все фатально. Это разное. Я, может, вы еще знаете, есть еще какие-то мнения по этому поводу. Есть много мнений. У всех есть разные отношения с этим будущим. Да? Кто-то такой радужный, такие вот. Кто-то не думает об этом. Оно само собой как-то все произойдет, как я хочу. Кто-то думает, его никогда не настанет. Кто-то борется с ним. Но у всех есть какие-то... Одну вещь можно понять. Не мы решаем, что будет завтра. Вот этот фактор времени решает. Фактор времени решает. Мы с вами не повелители. Мы зависим от этого фактора времени. Что он нам завтра приготовит? Как с ним быть? И мы сейчас поговорим с вами... о времени, о психологии времени, как, о том, как время отвечает. Ну, психология есть, как оно себя ведет, да, вот что там внутри, какой принцип в этом времени заложен. С точки зрения вед. И я хотел использовать для нашего объяснения вот эту вот информацию, которую я почерпнул из ведических источников, в частности, из Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита часть Махабхараты, ну, древняя книга, вот, и мудрость, мы пользуемся оттуда для этого объяснения. И давайте посмотрим, что говорят мудрецы той древней ведической культуры о психологии времени, что такое время и как с ним вообще, как с ним дружить и что от него вообще ждать. И тут сразу надо понять, что есть какие-то вещи, которые, знаете, вот ложное ожидание такая вот есть проблема. Вот ложное ожидание. Вот, допустим, вы приходите на лекцию, на мою, да, и хотите, чтобы я, ну, тут спел. Ну, прям вот так приходит, муж споет в этот раз. Не дождетесь. И, соответственно, если вы приходите с такими ожиданиями, вы будете разочарованы. Вот выходите с лекции. Ну, как лекция? Отвратительно, он все-таки не спел. Вот так вот будете выходить. Но если вы не ждете, что я буду петь, да, то у вас не будет такого разочарования, да? Хорошо, когда нет ложных ожиданий, так ведь? Иногда мы от будущего ждем какие-то, ну, невероятные вещи. И потом расстраиваемся и говорим, что будущее ко мне очень жестоко. Вот как тот вот этот вот говорит, вот, ну, вот так вот себя ведем. Или как-то, ну, оно какое-то такое фатальное. Но в действительности надо понимать, а что вообще можно ждать от этого будущего? И есть какие-то вещи, которые, кем бы вы ни были, они обязательно с вами случатся. Рано или поздно это произойдет. С нимбом выходите или с рогами. Это не важно. Это 100% будет с вами. Если, то есть этого сразу, знаете, как-то надо принять, чтобы не было неоправданных ожиданий. А есть вещи, которые мы можем менять в своей жизни. Реально можем менять. Это как бы оправданные ожидания. Это экологичные просьбы, это экологичное ожидание от времени. И даже вот без всяких вет, просто здравый смысл давайте, ну, как бы применим и посмотрим, вот что от времени лучше не ждать, от будущего лучше не ждать. Вот. А вот скажу вот, что не ждать. Первая вещь, что лучше не ждать от времени, есть то, что обязательно с нами случится. Это изменение этого тела. Как это? Вот видите, уже печаль есть. Но это факт. Обязательно, обязательно, вот оно сначала такое. Я приезжал к родителям вот летом, и они мне, ну как обычно, у нас такая традиция, когда приезжаешь к родителям, они открывают большой альбом, да, вас открывают тоже, да, и начинают вам показывать то, что вы уже видели столько лет, сколько вы уже живете. Ну, он чуть меньше, может. Говорит, это ты. И там, знаете, какой-то маленький такой, одинаковые, ну, они все одинаковые, маленькие. Ну, может, не все одинаковые. Ну, где-то я его уже видел. Он говорит, это ты, а я не помню. Говорит, вот это ты на балконе, вот ты смотришь. Вот, вот, вот такого меня показывают. Ну, вроде я, они говорят, это я. Но я как-то уже, ну, что, серьезно, что ли? Вот. Потом показывают, знаете, у меня такая дверь была, косяк, да? Вот на двери. И там отмечены по годам мой рост. Это там где-то там внизу где-то так вот отмечено. Был таким ведь, помните? Вы были такими? И вы никогда... Нет, вот говорят, никогда не был. Сразу родился уже... Нет, даже не родился. Ведь, а когда-то... А кто... И люди еще рождаются. Это же такой шок. Неизбежная вещь. Он, знаете, как радостно рождается. Помните, да? Как рождаются все с радостным выражением на лице. Да? Такой... Наконец-то, говорит он. Не, как-то печально, там же шок, болевой шок, там же голова, она как бы так вот, он забывает все. Говорят, что пока он еще не родился, у него определенные мысли есть, там они записаны даже, о чем он думает. Но когда он рождается, он забывает вообще все. Очень сильная боль. Это неизбежная вещь. Старение – неизбежная вещь. Кто-то вот, мне рассказывали, знаете, такой богатый человек был, Рокфеллер. Знаете, наверное, да? Здесь, в Подмосковье, жил. Да. И он, значит, так и помер. В 99 лет. При этом он, ну, приложил все усилия, чтобы это не произошло. 6 пересадок сердца. 2 раза почки ему пересадили. Я еще там по мелочам еще что-то меняли. Но как-то не получилось. Ну, как-то вот он хотел все-таки со временем договориться. Он приложил все усилия. Ну, все, на что можно, он сделал. Но он, ну, богатый. Все возможности. Не получилось. Неужели у нас получится? Ну, последняя умирает надежда, да? Первый момент – это неизбежная вещь. Поэтому, если вот эта вот такая иллюзия есть, да, вот это неоправданное ожидание, они только страдания приносят. То есть надо принять, что с временем не договориться вот в этом вопросе. Святой вы, грешник, это произойдет с вами, 100%. Что бы вы ни делали. Такова природа. Такова природа. Вторая вещь, которая неизбежна, это то, что... Вот видите, хорошее яблоко. Но здесь все кончается. Здесь кончается... Это хорошая новость и плохая новость одновременно. Хорошая новость означает, что страдания, неприятности, они кончатся, какие бы они ни были. Знаете, иногда там говорят, вот не так плохо, вот там как-то вот... У одного моего знакомого был такой период астрологический, у него он был невероятно просто богатым человеком еще в 90-е годы. Он занимался недвижимостью. Вот. Я не буду говорить, сколько там у него было. Было много. Он менял машины каждую неделю. Ну, просто ему хотелось все машины перепробовать. Хотел успеть. Вот. В конце концов, этот период начался в его жизни. Всегда что-то начинается нехорошее. Какой-то момент. И у него все стали забирать. Все стали забирать и хотели даже уже его и это, ну, закрыть, и жизнь забрать, его тело забрать. И он каким-то чудом просто, ну, убежал в Индию. Ну, подальше просто. Они туда не ездят, в Индию. Его дружки, они не ездили в Индию. Вот. Он убежал туда, где-то там спрятался 1 год, 2 года, 3 года. И в какой-то момент этот период кончился. Как он понял, что кончился? То есть весь этот период он терял деньги. Ну, то есть забрали все. Ну, все, что можно было забрать, у него забрали. И, ну, как бы по мелочам тоже стали там как-то терял деньги. И он говорит, я иду по улице в Индии и нашел 100 рублей. И я понял, кончился период. Все кончается. Страдания, плохие периоды кончаются. Но также и хорошие вещи, которые приятные нам, они также кончаются. Я пришел в поликлинику, я говорю, у меня, знаете, что-то тут вот, ну вот здесь что-то как-то вот... Говорит, ну это понятно. Это вот желчь там, вот там. Но у меня же раньше не было такого. Ну не было, началось. Вот такой был ответ вдохновляющий. Ну вот так. Поэтому вот эти две вещи мы... Это глупо ожидать от будущего, что здесь что-то будет постоянно. Это и плюс, и минус. И хорошее пройдет, и приятное тоже закончится. И также надо понять, что ну вот тело, оно вот так. С телом будут такие вещи происходить. Но а что же мы можем менять-то? Что можно ждать? Какие у нас какие оправданные ожидания? И у нас... Две вещи мы можем ожидать. Первое, вот это вот у нас приятное, а это неприятное. Вот первая вещь, которую мы можем ждать, что вот эти вещи, которые приятные и хорошие, мы можем сделать так, чтобы они надольше растянулись. Ну, то, что навсегда, да? Ну, надольше это можно сделать. На это мы можем повлиять. А вот эти вещи, которые неприятные, можем сделать так, чтобы их было меньше. Есть такой пример, я не знаю, я уже цитировал, кто ходил на мою лекцию про уважение. Пример того, что если человек имеет обыкновение здороваться, знаете, приветствовать друг друга, приветствовать, выражать почтение друг другу, ну не так неформально, так радостно, ну или хотя бы формально, то у такого человека в жизни увеличиваются 4 вещи. Продолжительность жизни, слава, богатство, что-то еще я не помню. Ну, что-то хорошее. Просто одним таким действием здоровье, да? Ну, а что же еще? Или знание. Здоровье. Продолжительность жизни – это и есть здоровье. Вот. То есть богатство, слава, продолжительность жизни. 3 вещи, по крайней мере, точно. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что это можно сделать больше. То есть своим поведением сейчас, вот своим отношением, мы можем эти вещи удлинить. Не до бесконечности, но мы можем удлинить. Это уже неплохая вещь, да? Все-таки будущее может нам что-то дать, да? Вторая вещь, что если человек делает какие-то неправильные вещи, как-то неаккуратно себя с будущим, со временем ведет, как-то не попал, знаете, ну, как бы в отношения, ну, как-то в немилость попал, такой человек может, если он правильно ведет, то он может уменьшить свои неприятные вещи. Если он неправильно ведет, то он может увеличить эти вещи. Но вот что мы можем позитивно, мы можем сократить нехорошее, увеличить хорошее. Это точно можно сделать. И мы поговорим об этом. То есть выбор у нас есть. Можем увеличить эти вещи. Те нет. А это можем. И вторая вещь, на которую мы можем повлиять, и, соответственно, что нам может принести будущее, это изменить наше восприятие того, что с нами происходит. Вот есть такое восприятие, да? А можно вот так? Это тоже будущее может дать нам. Вы смотрите, будущее не может нам дать, чтобы оно все было постоянно. Все обязательно кончится. Будущее не может дать, что тело, даже если мы невероятно богаты, останется таким, как оно родилось. Нет. Это не надо ждать. Это надо принять. Но что мы можем поменять, что мы можем ожидать от будущего, что вот этих вещей будет больше, этих меньше. И самая важная вещь, что мы можем сделать так, что будущее позволит нам обрести другое восприятие мира. Вот это круто. По-другому можно на одни и те же вещи смотреть. Я слышал один рассказ, его написал человек, который был, как их называют, нацистская Германия, концлагерь, и тот, кто убивал людей в газовой камере. Ну, то есть он приводил туда людей, вот они ждали, одни ждали, других он убивал, там включал этот газ. И вот этот вот человек, он заметил, этот лагерь был именно, там убивали евреев. Почему-то нацисты считали, что они не совсем люди. Эта нация подлежит геноциду. Их надо уничтожить. Вот они неправильные. Вот, они не люди. Вот. И этот человек, его так научили. Его научили, он так и относился к ним, как просто к животным. Животных, которых надо, ну, как бы, чтобы их было меньше. И вот он заметил интересную особенность, что в той комнате, где они ждали своей очереди, все время появлялось одно и то же изображение, одна и та же картинка. На стене все время была такая, знаете, разноцветная бабочка. И она все время была такой, знаете, свежей. Это означает, что каждый раз, каждый новый отряд, как сказать, порция вот этих вот заключенных, которые туда приходили, они обновляли эту бабочку. Каждый раз рисовали ее. И он думал, что такое за странный знак эта бабочка. И он одного человека, который там был, он спросил, а что этот знак означает? Зачем вы рисуете ее? Этот пожилой человек, к которому он обратился, сначала, ну, как бы, смерть уже, и все, в чем терять-то, да? Он сначала ничего не ответил, но потом как-то посмотрел, говорит, знаешь, бабочка, она появляется из гусеницы. Сначала эта гусеница попадает в кокон, и у нее положение очень такое, ну, незавидное. Она умирает там, в этом коконе она умирает, в очень таком стесненных обстоятельствах. Но потом из этого кокона, из этих трудностей, в которые она попадает, там знаете, как устроено, что бабочка, когда там рождается, она прогрызает, да, и она с трудом оттуда выходит. Потому что, ну так, трудно. Вот если разрезать, то бабочка никогда не взлетит, знаете. Но она никогда не сможет летать. Поэтому, когда она с трудом это делает, то потом она может быть настоящей бабочкой и улетать. И идея в том, что сейчас вы можете делать с нашими телами эти страшные вещи, что вы с нами делаете. Но мы знаем, что мы вечные, и что это не конец, что потом будет продолжение. Он, знаете, говорил с такой убежденностью об этом, что у этого нациста поменялось восприятие этих людей. Он говорит, какие, оказывается, возвышенные люди. Что-то я неправильно про них понимаю. Он рассказал своему, ну, как бы старшему об этом, они вместе подумали. И потом этот человек изменился. Он там всю жизнь каялся, что вот как-то в этом участвовал. К чему я рассказываю про эту бабочку? Что одну и ту же ситуацию можно воспринимать вот таким, вот так смотреть. И тут, что бы вам у вас не было, все плохо. Это все плохо всегда. Ну, это же правда ведь, да? Страх там кончается. Но если смотреть на ситуацию таким образом, как-то по-другому, то даже находясь в газовой камере, можно быть счастливым. Вопрос восприятия. Но вот это восприятие, это не знаете, знаете, как-то вот я сижу, чуть меня озарило так, бабах, как-то прозрел. Будущее должно принести нам это озарение. Как сделать так, чтобы будущее принесло мне другое восприятие жизни? Как с ним так договориться? Это тоже возможно. Так, вот те вещи, которые мы можем ожидать от будущего. Мы можем выбрать. Можем выбрать, сколько будут продолжаться эти отрезки в нашей жизни, плохие и хорошие. Мы можем выбрать. И мы можем выбрать, как мы будем смотреть на жизнь. Это тоже можем выбрать. Вот это мы можем ожидать. И мы посмотрим об этой, ну, на время, и как с ним общаться, и как сделать так, чтобы эти вещи время приносило нам. С точки зрения вет, я уже говорил об этом. И вопрос часто возникает, а можно ли вообще этому доверять всему? Ну, какие-то дикари древней Индии, ну, может, умные дикари, но как бы, мне кажется, по-другому все. Да это ваше дело, личное дело. И, соответственно, каждый в этом мире живет, как ему хочется, и договаривается с временем, как ему хочется. Никто же, мы же свободны. Демократическая же у нас страна, да? Вот что хотите, то и думайте. Свобода у нас, думание. Вот. Но как мы можем проверить? Как мы можем проверить, насколько мое восприятие мира, насколько какие-то концепции, они действительно настоящие? А судите по плодам. Пхалена паричиете, говорит нам мудрость, вет. Смотрите по плодам. Вот. Если вы приезжаете, это же не Москва, да, по-моему? Приезжаете в город вот такой. Вот, и это город, это реальность. Это не то, что вы приходите, и город меняется в зависимости от вашего желания. Было бы неплохо, конечно. Знаете, так раз, и уже здесь у вас, ну, там цирк, да, какой-нибудь. Потом раз, здесь у вас кафе. Но не так происходит. Я бы хотел, но он так не появляется. Хочу, чтобы сейчас был лес. Раз, и вы вот в лес превратились. Ну нет, не так. Я вот хочу, а вы не меняетесь. Что-то. Это значит, что вы объективная реальность. Независимо, ну, как бы, от того, как я вас одумаю, о вас, да? Получается, что есть город, а есть навигатор, который мы используем, чтобы ездить по этому городу. И вот этот навигатор – это мои представления о городе. Есть город – объективная реальность. Есть мои представления о городе. И если карта в моем навигаторе соответствует городу, как он устроен,

0: самому приносит какой-то положительный эффект, я вижу, да, пользу мне приносит, и я делюсь. Знаете, я же делюсь. Просто вас же никто не заставлял, да? Просто попали вот на мою лекцию. И я делюсь вот тем, что, чем я живу, вот, чем этой мудростью, которую подчеркнул из Вед. И если вам захочется, вы можете попробовать эти принципы применить в своей жизни. И вот с точки зрения Вед, как устроена эта вот психология времени, как оно реагирует, да, что оно хочет от нас. И мы воспользуемся, сейчас я буду объяснять, и вот этот вот взгляд на мир, который я буду объяснять сейчас, такой специфический. То есть мы одни и те же вещи можем рассматривать по-разному. Допустим, вот это здание, в котором мы находимся, мы можем на него посмотреть глазами архитектора. Знаете, архитектор может посмотреть. Что увидит архитектор в этом здании? Что увидит?
1: Колонны.
0: Колонны там.
2: Лестница.
0: Ну, как-то вот там размер там, ну, как бы вот эти. Там же есть специальные требования, там расстояния какие-то. Вот это вещи он увидит. Если на это здание посмотрит террорист, как он будет его рассматривать?
2: Сколько динамита надо?
0: Где слабое место, куда подложить там, как вот, вот, вот он на эти вещи будет. Электрик как будет рассматривать? Проводка. Он не видит никаких колонн, он видит только проводку. Правильно? А мы как рассматриваем это здание?
2: Семинар.
0: Да, просто семинар. Вот здесь вот нам маленькое помещение, и все. Нам больше ничего не интересно здесь. Правильно? Так вот, то, как мы сейчас будем описывать, да, ну, то, что есть вокруг, это то, как смотрят на мир йоги. Йоги. И люди, которые стремятся увидеть этот мир с точки зрения причинно-следственных связей. Они смотрят это как-то вот не так, как мы на него смотрим. И мы сейчас посмотрим на их мир, на этот мир с точки зрения йоги, а как об этом написано в Бхагавад-гите. Бхагавад-гита, она точку зрения йогов, ну вот людей, которые стремятся вот эту причинно-следственную связь понять и разорвать как-то, ну как-то поменять ее. Мы посмотрим на это таким образом. Вот. И они говорят, что этот мир представляет из собой три таких категории, что с одной стороны есть сама личность, сознание, есть машина, в которой эта личность передвигается, и есть судьба, дорога. Ну, вот такая аналогия, по которой мы будем сейчас ее объяснять. То есть дорога – это наша жизнь, да? И вот по этой дороге мы едем на машине. Так? И мы едем на машине по этой дороге. Вот, вот такова реальность. Мы едем на машине, машина – это наше тело, янтра на санскрите называется, тело. Вот. И мы на этой машине едем по дороге, и как мы вот тут можем рулить, и вот сейчас мы об этом разберемся. Какие у нас варианты есть, как по этой дороге можно ехать. И сначала мы поговорим сначала вот, значит, о нас самих, как обычно. Надо про себя сначала вспомнить. Вот. Сознание. Сознание-то мы. Личность, сознание чувствует, воспринимает мир, желает. Мы все понимаем, о чем идет речь, да? Вы знаете про себя же, да? Вот мы есть. Вы есть же, да? Вот это мы. Вот. И вот это мы, интересная особенность этого сознания, что оно не зависит от нашей памяти. То есть какие-то вещи вот мы помним сейчас. Вот помните, как вас зовут, ведь, да? Там. Да. Я тут получил такой, как это, репост мне прислали, да? И там человек такой с бородой и с такой бумажкой. И на бумажке написано: если кто-то помнит, как меня зовут, напишите, а? Он забыл, как его зовут. С какого он города. Он забыл эти вещи. И вот с бумажкой вот такой. Вы видели, да? Или что? Вы сейчас вспомнили это. Вот. Он с такой бумажкой. Вот как вы думаете, а человек-то тот же самый или нет? Но он забыл. А он-то остался или нет? Или это уже не он? Или он? Это он, но он забыл, как его зовут. Но он-то остался? Нет? Да?

0: А в старости, знаете, люди забывают. А кто в этот момент испытывает радости, горести? Знаете, там ваша мама или папа, да? Они вот состарились, знаете, впали в детство, да? Так же не мама же, да, уже? Это же не папа, это чужие люди же, да, правильно? Это чужие люди же стали, да? Они даже не помнят, кто они такие. Это же не они ведь, да? Или они?
1: Они.
0: Так получается, сознание – это не память. Такой пример, если вдруг неожиданно сюда упадет бомба. И мы все забудем. Ну, такая не сильная бомба, ну, такая добрая бомба такая, которая не больно всех покалечила. И вы забыли о том, как вас зовут, сколько у вас денег на карточке, и забыли даже код от этой карточки. У вас нет ничего больше. Вы смотрите в зеркало и не узнаете, кто это вообще. Кто я? Где я? Что я? А кто в этот момент будет чувствовать боль? Вы или нет?
2: Я.
0: Вы. Вы. Это вы остаетесь. Так вот, получается, что вот это сознание – мы. Смотрите, вот то, что сейчас вы испытываете, что вы существуете, да? Вы сейчас чувствуете, что вы живете? Вот точно так же вчера вы чувствовали, что вы живете. Правильно? И точно так же завтра вы будете чувствовать, что вы живете. Хотя вы уже сегодня не помните, что было вчера. Ну и что, что вы не помните? Но вы-то остались. Вы, вот то, что сейчас вот чувствует, смотрит на меня, остались. И завтра вы останетесь. Сознание. Сознание, природа сознания, оно всегда есть. Теперь интересная вещь. Вот эти йоги, когда они анализировали, они так приглядывались к сознаниям и замечали, что, знаете, если вот кого-то вот по голове стукнуть, да, сознание вроде уходит. Ну, так раз, и нет сознания. Говорят, ну, видите, сознания нет. Но интересная вещь. Они, когда повнимательнее туда посмотрели, оказалось, что, ну, то есть, вот смотрите, сознание есть, а время течет. Время течет, время, ну, как бы проносится, тела меняются, но сознание я существую, оно всегда есть. Вот это особенность. Вторая вещь, что вот это сознание, оно может находиться здесь вот в четырех разных состояниях. Оно никогда не выключается. Бывает так, вот то, что мы называем джаграта, это бодрствование. Вот сейчас мы бодрствуем, ну почти все. Почти все бодрствуем. И вот мы говорим, сейчас мы вот сейчас живем, мы сейчас вот видим, вот я вот есть, я помню, что утюг забыл выключить, уже, ну, поздно, похоже. Вот. Это сознание, как это называется, бодрствование. Так? Теперь смотрите. Иногда сознание входит в такое состояние, называется сон со сновидениями. Называется свапна. Тогда вот мы спим, тело спит, и мы где-то летаем, мечтаем. Мечтаем, нет? Сознание есть? Сознание функционирует? Мы есть. Потом есть такое состояние, которое называется сон без сновидений. Это когда то, что мы называем потеря сознания. Хороший, кстати, вот момент, что у нас есть на протяжении ночи такой момент, когда мы и не мечтаем, и не летаем никуда. В этот момент как раз-таки тело и восстанавливается. И психическое состояние наше восстанавливается. Хорошо, что когда сон не прерывается. Есть такой момент, когда мы вообще полностью разотождествляемся со всем этим. И можно сказать, что в этот момент сознания нет. Но если вы этого человека разбудите, ему ничего не снилось. Сознание не функционировало, кажется. Он просыпается, но он понимает, что он спал. То есть, значит, что время текло. Значит, ну что-то прошло, что-то произошло. Пусть оно не сильно было проявлено, это сознание, но даже в этом состоянии сознание функционирует. И есть четвертое состояние, турья, это когда сознание выходит за рамки тела. Это другая вещь, возвышенная, пока не будем об этом говорить. К чему это рассказал? К тому, что сознание всегда есть. То есть не то, что, знаете, я помру, а какая-то душа не умрет. мне-то что до этой души-то? Меня-то не будет. Так вот, хочу вас огорчить. Вы будете. Это вы будете. Это будете вы. Точно так же, как вы не помните сейчас там детство, но это были вы в тот момент. Представляете, там какой-нибудь карапуз 7-летний говорит, а что мне до этого дядьки, который будет в 40 лет там лекции рассказывать? Не хочу я сейчас русский язык учить. Вот я из-за него сейчас мучаюсь. Приходится картинки, видите, рисовать, писать на непонятном языке. Это потому что вот этот 7-летний, да? Он говорит, а что мне там до будущего? И точно так же, когда придет будущее, и будет что-то происходить, это будущее принесет, он будет говорить, почему же вот этот вот 40-летний не подумал об этом? Это вы будете, это не кто-то другой. Это будете вы. И так было много раз. Сознание, вторая вещь, которая, первый момент, сознание вечно. Веды говорят, мудрецы говорят, хотите верьте, хотите не верьте, мы вечны. Вот. Сознание всегда существует. Вторая вещь, которая сознание, присуще сознанию, она всегда хочет, чтобы было хорошо. Вот этот мужик с бородой и с этим объявлением, он может забыл, как его зовут. Но если вы спросите, что ты хочешь, он вам точно скажет. Он не помнит, как его зовут. Даже память все отшибла, да, и у вас, если даже память все заберут, но вы всегда будете говорить, что вы хотите. И чего вы хотите? Чтобы было приятно. Вот и все. Чтобы было меньше неприятностей. Побольше приятностей и поменьше неприятностей. На санскрите это звучит вот три вот этих вот слова. Сат означает вечность, сознание вечное. Чит — это и есть само сознание. Чит — это значит сознание, жизнь, вот это вот отдавание, отдает себе отчет в своем существовании. Чит. И ананда означает блаженство. То есть вот это вот сознание, оно вечное, и оно хочет блаженства. Это вы и я. Мы все вот такие. Это мы один момент. Это вот как бы мировоззрение людей ведической культуры, что сознание вечно. Конечно, это легко сказать, но в данный момент мы так не чувствуем. Мы очень переживаем за все, что происходит с этим телом. И пока это просто философия. Нужно специальные вещи делать для того, чтобы такое мировоззрение, чтобы будущее одарило нас таким мировоззрением. Это не дешевая вещь. Но это было бы здорово. Вот представьте, если бы вы это поняли, как бы изменилась ваша жизнь? Она была бы другой. Но надо, чтобы это произошло, нужно что-то делать, чтобы будущее, оно принесло нам это. Но пока оставим вот это. Теперь посмотрим на машину. Мы находимся внутри. Видите, какая комфортабельная, как это марка-то называется? Это супермашина. И дорога такая, вот смотрите, практически, да, не очень. Теперь смотрите, мы находимся внутри машины. То есть вот это вот вечное сознание, оно попадает в машину. Вот тут нюансы появляются. Мы сейчас находимся в машине. И машина нам, она нас, это называется условие, она дает нам определенные условия восприятия мира. Она дает нам определенные условия, как мы можем действовать в этом мире. Она нас обуславливает. Теперь смотрите, что нам дает машина. Она дает нам, видите, вид, лобовое стекло, да? То есть первая вещь, что делает машина, она дает нам определенную информацию об этом мире. Вот такое лобовое стекло, и оно дает нам знание. Он говорит, мир такой. И вы заметили, ну, наверное, вы уж давно живете же, да? Вечность практически. Нет, точно вечность. Вот. Вы заметили, что люди по-разному видят мир? Да? Вот я уверен, что все видят мир, как я. Вот просто так, как хочу. Понятно же? Все ж понятно. Ну вот кто-то в этой аудитории смотрит и думает, безумие. О чем он говорит? Что он делает? Как это можно слышать? Это же все неправда. Ну кто-то так смотрит. Не думайте. Вы думаете все, как вы смотрите? Нет, кто-то смотрит по-другому. Да? Женщины смотрят определенным образом на мир, да? Более яркие. Там все вот как вот, вот чувствую, да, вот это вот все такое. Мужчина не такой, ну, по-другому, вот, что все понятно должно быть, логично, вот, чтобы все правильно, да? По-разному все. Вот, кому-то нравится одно, кому-то другое. Это все делает машина. Теперь смотрите, у вас возникает, потому что как мы можем действовать? Что-то, какие-то варианты, как мы можем вести себя, должны перед нашими глазами быть. И это определяет вот это лобовое стекло. Мы смотрим на мир через него. У кого-то оно, знаете, такое узкое. У кого-то заляпано этим грязью. Ну, по лужам человек ездит, там раз, заляпано. У кого-то, знаете, вот, как это называется, когда запотевает, да? Запотело окно. И там вообще в тумане такое, да? Это все определяет машину. Вы представляете? И раз смотришь сквозь машину, и вот все как-то по-другому стало. О, я дядя Петя. Ничего себе. Я дядя Гена, тетя Маня. Вот. Я этот кот. Вон тот несчастный. Я счастливый кот. Это все восприятие. Еще что у нас есть в этой машине? В этой машине есть еще руль. И вот эта коробка передач, да, правильно? Ну или педали. Там тоже есть педали. Значит, эта машина также предоставляет нам разум. Разум тоже, оказывается, он по-разному может действовать. Зачем разум нужен? Для того, чтобы из тех вариантов, которые предоставляет нам в лобовом стекле вот это вот, да? А куда мне выбирать? А что мне из этого выбрать? Знаете, я вот смотрю, в магазин захожу, а там разнообразие кого? Соков, да? Соков, воды, разные соки, воды там, разные, да? И то хорошо, это хорошо, это хорошо, это хорошо. Надо же выбрать. Кто помогает? Разум. Разум – руль. Выбери вот это. Или вот он может объяснить, почему это полезнее. Ты посмотри, сколько там процентов того, сколько процентов, а это где сделано. Я вообще фильм смотрел, что это вообще нельзя пить. Разум. Разум это делает. И другая вещь – решимость. То есть, когда я уже понял, что мне надо делать, мне надо надавить немножечко, усилия внутренние приложить. Это тоже машина. Так вот, у каждого человека, у каждой личности, которая попадает в машину, у них разные условия. У кого-то такой разум, это предоставляет машина. Если это Рено, один разум, один руль, да? Своя скорость, которая может двигать. Вот. И свой обзор. Это машина, которая дается. Теперь следующее, что дают. Механизм тела. Следующая вещь. Это дорога. А, вот еще вот такое, смотрите. Знание, усилия, действия, последствия. Вот такая цепочка. Знание – это то, что нам в лобовом стекле мы видим. Усилия – это вот наш разум и решимость. Мы как бы анализируем и пытаемся. У всех разное, еще раз напоминаю. После этого происходит действие. Все, машина как-то поехала, мы сделали выбор, решение произошло, и мы едем по своей судьбе, испытываем какие-то последствия. Я вам все это рассказываю для одной вещи, чтобы мы поняли, что здесь очень-очень механистично. Понимаете? Это не то, что там как-то у всех там все разное. Это определенный механизм. Если правильно его крутить, то очень сильно можно поменять. Можно обрести увеличение приятных ощущений, уменьшение неприятных ощущений. Самое главное – восприятие мира можно поменять. Просто подкрутить там, где надо. Вот. Мне человек написал недавно, рассказывает про своего сына. Говорит, что ну вот он такой, вот такой, описывает такое депрессивное состояние. И понятно же, что надо делать. Надо просто немножечко вот повернуть руль.
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

То есть в уме действует 26 уже энергий. То есть, ну, в ведах он очень так, очень поэтично описан, как 26-лепестковый лотос. Но мы с вами далеки от ведических, предполагается, по крайней мере, что мы далеки от ведических аналогий. Что такое 26-лепестковый лотос, нам сложно понять. Ну, лотос, да, все представили, 26 лепестков. Ну и чего? Я вам по-другому расскажу. Более применительно к нашему современному технократическому восприятию реальности. Наш ум представляет собой 26-мерное пространство. Не менее непонятно, но ближе. Да? То есть, оказывается, наш ум может действовать в 26 направлениях сразу. И каждое из этих направлений может иметь положительную свою полуось, да, и отрицательную. То есть каждое направление имеет как координатная ось. Она имеет положительное, отрицательное направление и имеет точку нуля. И что это такое 26-мерное пространство? Это 26 качеств характера, которые у каждого из нас существуют. Ну, например, человек может быть правдивым, да, это положительное направление одного из качеств, а может быть не очень, да, ну или лживым, скажем так. И ум может в каждый момент времени вот по этой оси находиться в определенном состоянии. То есть человек может быть или правдивым в какой-то степени, да, или лживым в какой-то степени. Правдолживым быть невозможно. Понятно? И по всем остальным качествам, и среди которых, там, допустим, милосердие, решительность, там, доброта, чистота и все прочее, все остальные мысли, там есть у нас целый семинар, там 26 качеств рассматривается, каждый из которых является законом, тонким законом мироздания. Вот наш ум может в нем действовать. И в каждый момент времени под влиянием нашей кармы, то есть под влиянием нашей судьбы, вот эта точка, где наш ум действует на каждом из этих 26 качеств, она постоянно двигается. Вы заметили, в один и тот же человек в разные дни может быть то правдивым, то лживым. То смелым, то трусливым. Знаете, то чистым, то не очень. И это происходит по влиянием судьбы. Так судьба действует. Она что делает? Она просто настраивает наш ум определенным образом. Так, как нам положено. И если человек никакой практикой не занимается по изменению своей судьбы, то он какой? Он на 100% какой? Предсказуемый. Человек, который видит судьбу, он может сказать, так, через 5 минут у тебя настроение изменится на такое. Потому что это видно, понимаете? Ну, как лента, знаете, так, как кинематограф. Мы просто смотрим, допустим, половину ленты просмотрели, но мы не знаем, что половина уже тоже отснята. Ее тоже можно видеть. Просто мы еще зачарованно смотрим середину, но конец уже есть. Просто мы его еще не увидели. Но это все можно видеть еще до того, как это войдет в жизнь. Но человек, который никак над собой не работает, он просто жестко по коридору своей судьбы идет. Ему сегодня положено, хороший период пришел, да? Все, у него ум настраивается правильно, все его любят. Заметили, у нас иногда такие периоды бывают, когда нас все любят. Все и на работе нас любят, и в семье нас любят. И сами мы себя, ну, себя мы вообще до самозабвения всегда любим. Вот, это у нас константа. Вот. Но у нас так вокруг любят. А вы заметили, бывает по-другому. Бывает, нас все очень сильно не любят. Очень сильно. И даже до того не сильно, что не стесняются нам об этом говорить, вы все услышали. Мы при этом продолжаем себя любить, и мы искренне не думаем, Иван, что поменялось-то вроде, да? Я вроде бы такой же, каким и был. Но почему-то меня не любят. Почему? Да потому что просто ум перенастроился. Под влиянием судьбы то, что было достоинство, как проявлялось как достоинство, ушло, стало проявляться как недостаток.

недавно я посмотрел один фильм научный. Там просто показано очень ярко размеры нашей планеты. Вот Земля в пространстве. Есть Луна, она меньше. Есть Марс, Венера почти равные. Есть звезда смерти, совсем маленькая планета, крохотная по отношению к Земле. Где-то она существует. Но астрономы утверждают. Я не утверждаю, что это авторитетные какие-то заявления, но помогает развивать воображение. Затем следующая картинка. Земля, но рядом такие планеты, как Нептун, Уран, Сатурн, боже мой, и Юпитер. Я беру за голову. Юпитер. Ну сколько он раз? Раз в 12 на больше нашей планеты. Может больше, я не могу себе представить. Гигантская планета Юпитер. И потом следующая картинка. Музыка, она нарастает там. Чтобы добавить эмоции, Солнце появляется. Тут. И Земли уже не видно. Юпитер едва различим. В 300 раз Солнце превосходит размеры Земля. Да, мы думаем, какие колоссальные масштабы, какие энергии. Что там творится на Солнце? Эти крохотные планеты вокруг вращаются. Следующая картинка. Солнце пропадает из виду. Арктур, Антарсерс и другие звезды большей величины. И в конце концов, продолжается. И ученые завершают это кадром. Изображением Цефеи, которая почти в 2000 раз превосходит размер Солнца. Если бы мы посмотрели на небо, мы не увидели ее. Она все заполнила собой 2000 раз. Где там? А на следующей картинке галактика. Галактика, и там просто подпись, что это Цефея. Это гигантская звезда, занимает там место не больше 1,5 миллиона пикселя. И музыка такая, значит, страшная, такой реквием. Умереть хочется сразу же. Кошмар, вообще, эти энергии, они реально существуют, они под управлением, а? Кто-то управляет ими, или это неуправляемая энергия, вот Солнце, если она неуправляемая, представьте, одна вспышка в сторону Земли, нам конец вообще. И нужно жить в страхе, а вдруг астероид какой-то, а вдруг антимир, как ученый говорит, мир, антимир, с ним встретится, нам конец, аннигиляция, полное уничтожение. И кроме страха, просто кроме ужаса, ничего невозможно чувствовать. Но мы должны знать одну вещь. Знание, о котором мы говорим сегодня, о котором говорили все великие мудрецы прошлого, пытаемся повторять, превосходит все эти пределы воображения. Тот, кто обретает такое знание, становится бесстрашным. Все находится под контролем, от мельчайшего до величайшего. Бог превосходит и пространство, и время. Ишвара Парама Кришна. Таким образом, когда Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, мы должны знать одну вещь. Это знание совсем другого масштаба, чем можно себе представлять и думать. То есть сложность понимания Бхагавад-гиты именно ее масштабы. Она охватывает полное целое. И материальное, и духовное сразу. В области материи мы не можем ничего понять. Что уж говорить, что происходит за пределами материи? Ну, Кришна, он говорит. Он источник всего. То есть, что ж такое Бог? Прабхупада говорит, недостаточно знать, что Бог велик или могущественен. Далеко недостаточно. Нужно еще углублять свои знания, насколько он велик и могущественен.

Коль скоро речь идет о вечном, то нужно сначала определиться с тем, что такое вечное. И существует ли вообще что-то вечное в окружающем нас мире. Далее, если мы все-таки вычленим вот эту вечную составляющую в бытии, дальше мы должны определиться, какое отношение это вечное имеет к нам и зачем оно вообще нам нужно. Вот, значит, ну, прежде всего, одно из определений вечного – это непрерывное. То есть, если что-то существует пунктирно, не виды изменяются, а вот именно пунктирно. То есть какое-то время оно существует, потом его вообще нет. Не то, что оно переходит в другую фазу, а вообще его нет. А потом оно уже снова появляется. То вот это то, что появилось, это уже не то, что было. Потому что был некий пунктир, был некий провал. То есть одно из определений вечного – это непрерывность. Непрерывное – оно и есть вечное. Более того, если мы найдем с вами что-то непрерывное, оно есть вечное. А если мы найдем с вами что-то вечное, оно обязательно будет непрерывным. А теперь, есть ли что-нибудь вокруг нас, в окружающем нас мире, или его еще называют в мире предметов, что-то непрерывное и вечное? Вот, ведическая философия утверждает, что в окружающем нас мире вечного ничего нету. Почему? Потому что окружающий нас мир – это мир объективный, не субъективный, а объективный. То есть мир, состоящий из образов или предметов ощущений. И поскольку наши с вами ощущения, ощущения, они прежде всего зависят от нашего с вами состояния. Другими словами, если я простужен, то в 20 градусов

градусов тепла, мне будет холодно. А если я здоров, то при той же самой температуре мне будет тепло. То есть окружающий нас мир, который состоит из цветов, из цвета, из звука, из обоняния, из запахов, из поверхности, то есть температуры и вкуса, этот окружающий нас мир, он, его еще называют мир Майя или мир наваждения, он целиком зависит от того, как, какое у меня состояние сознания. Соответственно, вот этот окружающий мир или предметы окружающего мира, они не постоянны, они существуют пунктирно. То есть я то их ощущаю, то не ощущаю. Все зависит от моего настроения или от моего состояния. То есть в окружающем нас мире нету ничего вечного. Оно постоянно меняется. Точно так же, как когда мы заводим юлу, то все точки этого крутящегося предмета, они будут непостоянны, они будут иллюзорны, кроме одной точки. Это стерженек, да, или точка, вокруг которой все вращается. Вот она неизменна, она никогда не пропадет, она не движется. То есть мы здесь подходим еще к одному определению вечного. Это то, что не движется. Вот если что-то не движется, оно вечно. А то, что передвигается, оно временно. И в ведах есть такой метод, он называется нети-нети. То есть при поиске вечного, да, или другими словами, при поиске сущего или существующего, мы нети-нети. То есть мы отвергаем то, что не подпадает под определение вечного. И вот если мы движемся таким образом, этого метода дедукции, то есть мы отвергаем то, что не может быть вечным, мы приходим к пониманию, что единственное, что вечно в моем мире, это я сам.

мы для себя многого не сможем. Нужно всегда нужно взять в чьей-то помощи. Но это часто не работает. Нужно платить. Если я просто попрошу, нет, не дадут. Нужно платить. Что это такое? Это называется тантра. Мантра — просто обращайтесь. А тантра, если нет отношений, тогда вы должны услужить. Заслужить то, что вы просите. Вы устраиваетесь на работу и говорите: денег нет. Возьмите меня, пожалуйста. Семья, очень сложно. Нужны деньги? А, нужны деньги. Хорошо, вот тебе объем работы. Выходишь вовремя. Меня слушаешь, уважаешь, почитаешь. И выполняешь все, что я говорю. И в месяц получаешь вот такую сумму. Договорились? Договорились. Тантра, тантрический способ. При помощи поклонения и служения я получаю результат по-другому уже. При этом начальник не должен любить своего подчиненного. А подчиненный не должен любить своего начальника? Это вопрос только денежный. Если он не будет хорошо работать, он ему не заплатит деньги. И также подчиненный не будет работать, если у него нет денег. Там нет отношений других. Это тантра называется. Тантрически тоже есть писание. Как достигать путем тантры желаемого. И если не работает ни то, ни другое, если я не хочу честно трудиться и кому-то вообще служить, потому что кругом эксплуатация, а я, знаете, вот человек, у меня дух бунтарский, я не согласен с этой системой, тогда есть янтра, последний способ. Самый коварный способ, который сейчас развивается у нас также. Машина. Янтра — это машина. Здесь две вещи нужны. Машина — это какое-то техническое устройство, которое изобретаю, которое просто реагирует на нажатие кнопки. Я с ней вообще не общаюсь, не разговариваю. Не почитаю, не уважаю, не служу, не люблю. Просто нажимаю кнопку, она исполняет мои желания, функции. Закладываю туда программу определенную, и она подчиняется мне. Я хозяин. При всех обстоятельствах. Такую машину сложно создать. Есть какие-то автоматы вот какого-то определенного назначения. Но создать универсальную машину, вот этот вот биоробот пытаются создать, очень трудно. Который бы многие функции выполнял. Кстати, в Японии совсем вот недавно слышал, создали такого робота-няньку, который улавливает сотни оттенков голоса ребенка и знает, что ему нужно. Такая программа есть. То есть фактически можно на месяц оставить ребенка с этим биороботом и уехать. Он его накормит, перепеленает, по крику будет ориентироваться. То есть, ну, вот они утверждают, что уже они к этому очень близки. Янтра называется. Вот хорошая вещь, правда же? Не нужно ни с кем строить отношения. Вот такую бы жену, тоже мужа, чтобы не возиться с ними. Ну, эти скандалы, эти отношения, это сложная вообще вещь, правда же? Мы даже уже не верим, что это вообще возможно, какая-то идеальная семейная жизнь. Знаете, столько примеров сейчас насмотрели в жизни, боже мой. Лучше янтру сделать какую-то, знаете, создать такую биому мужа. Биожену. Ну, они иногда делают резиновых там сейчас для определенных целей. Это слишком низко. Но у них также есть возвышенная идея. Это янтра. Но зачем тратить столько энергии, чтобы создать биоробота? Скажите, гораздо же проще. Сейчас я скажу кое-что. Страшно, неприятно, но тенденция к этому идет. Уже есть такие роботы. Вот ли человек, из него можно сделать такого робота. Чип только вставить необходимый. Все. Можно и без чипа, можно управлять при средствах массовой информации другим путем. Что человек хочет? Есть, спать ему нужно, совокупляться, оборона. Вот и все. Он получит это, если будет работать то, что мы скажем. Вот и все. Тоже называется янтра. Эксплуатация человека человеком – это тоже способ янтра. Это не тантра и не мантра. Это янтра. Потому что это тоже биологическая машина. Она уже создана природой.

هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را.

У меня был друг, который не относился ни к какой духовной конфессии себя вообще. Но он принципиально не пил на работе. Вот ему вот не хочется этого делать, и все. Я, используя свои связи, устроил его звукорежиссером в Государственный дом радиовещания и звукозаписи на Качалову. Сейчас по-другому эта улица в Москве называется. И это очень престижная работа в свое время была, очень. Туда там нереально было попасть. И соответственно, ему сразу что сказали? Проставляйся. Вот. И он мне звонит и говорит, я не придерживаюсь этих принципов. Я не буду ни с кем пить на работе. Я говорю, ну что мне делать? Я же тебя подставлю, он мне говорит. Я говорю, ну это же твой принцип. Будь самим собой. В конце концов, ну выгонят тебя, выгонят. Зато ты сохранишь себя. Это твой выбор. И он выбрал в сторону быть самим собой. Значит, что мы получаем? То есть он приходит, он говорит, представляйся. Он говорит, ребята, что угодно, но этого я не делаю. Приезжайте ко мне домой, там, туда, здесь я не проставляюсь. Что? Сразу агрессия, да? Его начали обсуждать везде и все, вплоть до меня. Звонит мне, ты кого нам прислал, так и так далее, да? А, вот. День-два, да? Но он этого не делает. И знаете, как бы вот это возбуждение ума разбилось об его тихую, спокойную принципиальность. Тихую, спокойную, он никого не осуждал. Он не стал всех обличать, вы тут все алкоголики, и да-да-да-да-да-да, и так далее, правильно? Просто говорю, ну простите, но я такой. Не, ну какой ты такой, все такие, а ты такой, ты что там, да? Ты что, тебе жалко? Не, мне не жалко, ребят, но я такой. День, два, три, четыре, пять. Что получилось через год? Он был самым уважаемым человеком в коллективе. Потому что принципиальность, в чем она хороша? В конце концов, люди точно понимают, что от вас можно ждать, а чего нельзя. И все. В конечном счете. Это один из способов, да? Быть принципиальным. Но эта принципиальность не должна быть агрессивной. Я принципиальный, а вы нет. Это их выбор. Не надо этим уличать. Не надо себя ставить на пьедестал какой-то высокий, что вот я такой, видите, да, святой. А вы? Да, человек просто скромно следовал своим принципам. И в конечном счете, да, вот к нему до сих пор большое уважение. Человек принципиальный. А потому что люди, они просто, ну, приняли его таким, в конце концов, но они знают, что он не подведет, в отличие от других, которые сегодня так себя ведут, а завтра теперь по-другому, передумали. Понимаете, да? Вот с такими людьми очень трудно. С принципиальными людьми очень легко. Вы можете с ними не соглашаться, но вы их не боитесь. Вы знаете, что от них ждать в любой момент. Потому что человек принципиальный, он строго следует своим принципам. Поэтому, если вам не нравится, ну, не нравится, я не буду. Он точно такой, да ну его. И все, и тема закрыта, что на него сердиться. Но если мы начинаем противопоставлять свои принципы, говорите, я крутой, а ты грязный, да, то у людей даст сопротивление, потому что посягнули на их программируемость. А не надо посягать, давайте собой заниматься. Давайте уважать чужой выбор. Уважать чужой выбор не значит с ним соглашаться. Это значит понимать основной принцип. У каждого есть, в конце концов, своя свобода. И он ее сам будет себе зарабатывать, окупать и за нее платить.

Река говорит с камнями, ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи от

целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный, светлый, на путь чудесный, странный.

Твой ребенок вырос добрым. Мы привяжем к доброте, да? Нужно принять тот факт, что иногда ребенок будет совершать ошибки. И целью наказания является что? Во-первых, нужно понимать, почему ребенок ведет себя неправильно. Почему он совершает ошибки, начинает орать, например. Вот он орет просто и все. Это о чем говорит? Это говорит только лишь о том, что в его психике эгоизм пошел в разнос. И сам он, ребенок, сам по себе, совладать им не может, потому что с ним не может. Потому что его, в его психике не хватает сил. Когда ребенок орет, это не означает, что он такой вот дурной. Он просто не может остановиться. И наказание в данном случае в чем заключается? Наказание заключается в том, что мы проявляем милость к этому ребенку. Каким образом? Если это мальчик. Мы делаем так, что излишек его эгоизма мы берем из его сердца в собственное. И что для этого надо делать? Теперь послушайте. Немножко тантры, то есть немножко знания о тонком теле. Смотрите, у нас левая сторона является стороной, в которую энергия входит. То есть она входит у нас в левую руку, левую ногу, левую половину целиком. А правая сторона, это из правой стороны у нас энергия выходит наружу. Понятно? То есть у нас вот такой вот как вихрь, или как хотите, вот такой поток постоянно крутится. Вот. Теперь дальше. Что происходит, когда ребенок верещит? Это означает, что в его муладхара чакре, которая расположена в области промежности, эгоизма настолько много, что он не может остановиться никак. Теперь что нужно делать? Нужно своей левой рукой взять ребенка вот здесь, за запястье правой. Потому что вот отсюда идет максимум энергии. Вот отсюда. Вот это вот предплечье, отсюда энергия очень сильно идет. Мы берем левой рукой сына за запястье правой. Это должен делать только отец. Женщины не должны наказывать вообще. Вот. То есть, что значит? Мы сейчас готовимся принять выход его энергии и забрать его себе. Прямо в сердце как раз. Вот. А потом правой рукой, вот у нас вот здесь, в ладони, в центре ладони, есть тоже чакра, через которую энергия идет наружу. Нужно в своем сердце по отношению к ребенку настроиться с огромной добротой и состраданием. Понимая, что сейчас мы будем просто выводить человека из нересурсного для него состояния, просто во имя добра. Что нужно делать? Нужно просто ему такой чувствительный щелчок в область муладхары чакры, как раз вот. Да. В результате что происходит? Если вы сделаете все правильно, а я это проверял на собственном опыте, если вы правильно настроитесь, если вы все сделаете правильно, то знаете, ребенок, он вообще не понимает, что с ним, и не понимал, что с ним произошло. Понимаете, его сознание, когда он так вот орет, оно просто отключено. Перед вами неуправляемое живое существо, как на уровне вот животного. Понимаете? Когда вы щелкнули, что произойдет? У него энергия из муладхары чакры пойдет в левую сторону, в правую сторону, и как раз в вашу руку и зайдет в сердце. Вы в сердце почувствуете удар такой, тум, толчок такой, и станет тяжело сразу на сердце. Понятно? А ребенку-то как раз станет легко, он будет вот так квадратными глазами на вас смотреть, он даже не поймет, что вы вычел на поток. Вот это и есть смысл наказания. А если я тебя терпела, дрянь такая, а теперь я не знаю, что я с тобой сделаю, через ту же самую руку у него своего эгоизма выше крыши, а мы еще и свой добавили, он еще сильнее орать начал. Понимаете? Поэтому если родители испытывают раздражение, это означает, не имеет права наказывать. Наказывать нужно только добротой. Теперь девочек как наказывать? Девочек вообще хлопать по попе нельзя. Девочки по отношению к мальчикам имеют очень тонкую и хрупкую психику.

цивилизация. Есть мантра-цивилизация, тантра-цивилизация и янтра-цивилизация. Мантра-цивилизация – это цивилизация звука. Например, мне надо 100 рублей, я подхожу и говорю: «Валунки, дай 100 рублей, послезавтра верну». Он мне даст или нет? Даст. Почему он мне даст? Он мне доверяет, мы друзья, правильно? Поэтому он не даст, это цивилизация звука. Я просто говорю его по имени, прошу просто словами, словами, я ничего не делаю. Никаких обрядов, лавники, графики, дай 100 рублей, ом намо, лавники, лавники. Я ничего же этого не делаю. Просто сказал, спросил, он мне раз 100 рублей, или там 1000 даже, без проблем. И также он меня попросит, я ему дам, если у меня есть. Это цивилизация, основана просто на звуке и доверии. Любовь и доверие – просто звук. Но нужно отдать любовь и доверие. Если нет любви и доверия, но мне надо опять сколько-то рублей, то вступает в силу тантра-цивилизация. Тантра-цивилизация – это современная цивилизация наша. Это я прихожу к дяде Васе, говорю: «Дядя Вася, мне надо каждый месяц по 30 тысяч рублей. Можешь выделять?» Он говорит: «Нет проблем, могу. Но ты должен с 8 до 12, из 12 до 6 делать то-то, то-то и то-то каждый день. Выходные – один день в неделю. Отпуск – 28 дней. Вот от звонка до звонка. Будешь получать 30-чик». Это ритуал, ритуальная деятельность. Да? То есть я каждый день повторяю одно и то же. Точу гайки там, или еще что-то делаю. Или в офисе торчу, или что-то там, бумаги заполняю. Или кидаю лопатой, или асфальт, или катком навожу. Не знаю, что-то делаю каждый день. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Тантра-цивилизация. Вся цивилизация земного типа – это в основном тантра-цивилизация. Повторяющиеся ритуалы, социальные или какие-то экономические, или военные. Это все тантра. Повтор, повтор, повтор, повтор, и люди так живут. В чем проблема в тантра-цивилизации? Взаимоотношения не обязательно, надо просто выполнять. Нужна дисциплина. Правда? А дисциплины может не быть. Правда? Для тантры нужна дисциплина. Вот каждый день ходи на работу и не прогуливай. Это уже не каждый может, правда, сейчас. Кто-то набивается, кто-то прогуливает и так далее. И тогда мы начинаем развивать янтра-цивилизацию. Янтра-цивилизация – это цивилизация машин. Машина не требует дисциплины. Нажми на кнопку – получишь результат. Почему развивается машинная цивилизация? Потому что у нас нет любви и доверия и нет дисциплины. Поэтому мы хотим себе придумать роботов. Вы знаете, что через 20 лет сексом будут люди заниматься с роботами? Почему? Потому что с роботом не надо вообще не церемониться. Не надо с ним отношения развивать, дисциплины никакой не надо. А с женщиной надо. Так с кем выгоднее? С роботами. Правильно? Это янтра-цивилизация. И сейчас в Японии уже детей воспитывают роботы. Полы моют роботы. Платить не надо. Ритуалы не надо. Ничего не надо. Где же у него кнопка? Вот это принцип цивилизации. То есть мы сейчас идем вниз. Ну, как бы не мы, а земная вот эта так называемая культура, она идет в деградацию, но параллельно развивается мантра-цивилизация. То есть сейчас идет поляризация на Земле. Часть людей идут в мантра-цивилизацию, часть остается в тантре, продолжает работать каждый день, и часть очень сильно стремится развивать машину. Для того, чтобы пренебрегать всеми законами, всеми отношениями, любой дисциплиной, ничего.

0: Мы говорили о том, что уровни сознания, их всего 5. И самый первый уровень — это Анна Майя. То есть сознание, сосредоточенное на очень простых, на таких примитивных, можно сказать, приземленных вещах. Именно на вещах. И единственный способ, да, с которым такой человек, человек с таким уровнем сознания, он может общаться с окружающим миром и людьми, это либо пытаться их подавить каким-то образом, то есть эксплуатировать, ну, извлекать из них пользу. Чувствуете, да, уже вот такой вот оттенок? Извлекать из людей пользу.
1: Да, выгоды.
0: Уже само по себе звучит, да, как так вот, не очень приятно. Не хочется, чтобы из меня кто-то извлекал пользу.
1: Я не хочу, чтобы из меня пользу извлекали.
0: Да, вот именно, она мне самому нужна, правда?
1: Да.
0: Вот. Ну, к примеру, ну ладно, по примеру, чуть попозже. Что еще про такого человека можно сказать? Он понимает вот всего две позиции. Либо он начальник, либо он как бы вот подчиненный, угнетаемый. То есть он ни с кем не может общаться на равных. Вот. Когда такой человек, к примеру, заводит семью, то, ну, вот мужчина, к примеру, для него, ну, или женщина, неважно, для него все два варианта поведения. Либо он в семье тиран, диктатор, либо он подкаблучник, или она, женщина, соответственно, забитое, угнетенное существо. То есть вот, и, как бы, нужно понять, что само по себе это неплохо и нехорошо. Это вот просто такой уровень сознания. То есть человек, он испытывает от этого счастье. То есть когда его давят, ему плохо, когда он давит, ему хорошо. Тут очень важный момент, и нам нужно об этом говорить сразу, для того, чтобы потом суметь перейти к более высоким уровням сознания, что не нужно никого осуждать в этом плане. Когда вы смотрите на человека и понимаете, у него уровень сознания аномай, да, ха-ха-ха, какой примитивный. Это неправильное отношение. Это, ну, тот исходный уровень, с которого человек может начать свое духовное возвышение. Да, нужно именно так к нему относиться. Это самый оптимальный вариант. Есть известная поговорка по этому поводу, что нет такого святого, у которого бы не было прошлого, и нет такого преступника, у которого не было бы будущего. Сейчас человек может проявлять, ну, не самое лучшее качество характера, не самое возвышенное сознание, но кто знает, что у него впереди. Я уже, по-моему, рассказывал, да, про этого известного старца, святого Опту, да, который основал Оптину пустошь, пустыню, Оптину пустыню, да. То есть это очень известное такое святое имя в православной духовной практике. Этот Опта, он был разбойником, преступником настоящим. Но в какой-то момент он раскаялся, что-то с ним произошло, что не знаю деталей, и он удалился в пустыню, которая впоследствии стала называться его именем. То есть Оптина пустыня, и там был очень мощный вот этот вот институт старцев. То есть туда люди приезжали со всей России и получали духовное наставление необычайной силы. То есть это подлинное святое место. Но это был преступник. Да, и если мы смотрим на человека и видим в нем только негатив, то мы ставим на нем в своем сознании такой жирный крест. Все, мы закрываем для него двери. Но ведь это неправильно. С этим человеком, кто знает, что с ним будет через несколько лет. Возможно, он для нас будет духовным учителем. Вот. Следующий уровень – это пранамая. То есть это прорыв. Мы говорили о том, что каждый следующий уровень, он качественно отличается от предыдущего. И качественное отличие здесь в том, что человек, он понимает, что все кругом равны на самом деле. Для него можно уже не просто подавлять или быть подавляем. Для человека на этом уровне сознания появляется возможность сотрудничать. То есть он может с кем-то договариваться, что в принципе невозможно на предыдущем уровне сознания. И затем следующие три уровня сознания, они отличаются от предыдущих тем, что там появляется идея Бога. То есть человек понимает, что есть кто-то выше, чем я. То есть на первом уровне сознания все хуже, чем я, на втором все такие же, как я, а затем понимается кто-то, кто выше, чем я.

говорится, что древние мудрецы, они воспринимали всю Вселенную как проявление жизненной силы, которая всегда стремится к высшей жизни, к осознанности, свободу и творческому раскрытию. Внутри всякой энергии сокрыта сознательная воля. По сути, энергия – это воля, действующая во внешнем мире. За волей стоит чувствительность, то есть способность, как, ну, способность распознавания. И поэтому прана, она имеет и другое название – пуруша, то есть изначальный дух. И жизнь – это бытие, принцип сознания. Поэтому очень важно нам всегда хотеть жить. Есть люди, которые в этой аудитории, которые в какой-то период своей жизни не хотели жить. Окей. Вы понимаете, о чем я говорю. Как только происходит этот принцип нежелания жить, мы сразу становимся раковым клеткой. Идет уныние, это очень опасная, разрушающая программа. По инерции мы можем даже еще одну-две жизни существовать, жить, и вроде бы неплохо, но у нас идет разрушение тонких структур. Поэтому мысли о самоубийстве, нежелание жить, недовольство собой – это опасные, разрушительные программы. Часто мы можем просто быть недовольны собой. Да? Почему у меня такие уши, почему у меня такой нос, и вообще, почему так, я вот такой плохой. Вот это самобичевание, это тоже несет очень серьезные разрушительные энергии. Поэтому человек, который духовно продвигается, он, скажем так, жизнерадостен. Поэтому вы помните, да, не надо ходить с лицом клином, скажем так. Если у нас нет вот этого жизнерадостности, у нас нету энергии жить. Говорится, у человека праны нет. Да? И откуда это начинается? Это начинается с мыслительного процесса, что я просто не хочу жить. Или уныние. Вот непонятно, ну уныние, уныние. Но уныние – это нарушение божественных законов. Потому что в этой вселенной все живет, все движется на любви. Но мы своим умом что-то ожидаем. У нас какие-то претензии постоянно, да? То есть мы не можем. И мы начинаем все больше и больше быть против вселенной. Развивается уныние. Это очень опасная программа. Постарайтесь от нее всегда уходить. Аюрведа и восточная психология, в частности, вот альтернативная, то, что мы занимаемся, она говорит, как узнать? Или как вы себя можете быстро проверить? Вот, например, Става Маджи говорит, я вот много лет мантру читаю, я там делаю это, я вот милость духовного учителя. Есть очень два четких принципа. Как проверить, продвигаетесь вы духовно или нет? Да. Первое, это увеличивается счастье в душе. С каждым днем становится жить все счастливее и счастливее. Если этого нет, вы не продвигаетесь духовно, вы деградируете. Это первый принцип. С каждым днем жизнь становится все счастливее и счастливее. Итак, первое, счастье увеличится. И второй принцип, отношения улучшаются. Улучшаются отношения с другими людьми. То есть с каждым днем у вас все улучшаются отношения. Это не значит, что вы становитесь добреньким-добреньким. Конечно, дорогой, это нет. Нет, иногда надо жестко сказать, но в принципе, если вы говорите с позиции безусловной любви, люди вас понимают. Вот эти два принципа, мы всегда должны себя проверять. Мы продвигаемся духовно или нет, становимся ли мы счастливее. И как становиться счастливее, есть очень простое правило. Есть такая ведическая притча, как один к одному учителю, он умирал, но вокруг него всегда была любовь и счастье. Не то, что он, даже вокруг него никто не ходил с какое лицо? Да, с морду клином, как мне подсказывают. То есть никто не ходил в таком состоянии. И у него спросили, а как это вы такого достигли? Он говорит, я утром встаю, и у нас у каждого, говорит, каждую минуту, каждую секунду есть выбор. Да? То есть, куда я иду, в рай или в ад? Я подхожу к зеркалу, ну, утром встаю, такой, о, встал, надо это. Смотрю, о боже, куда я сейчас иду, в ад? Все хорошо. И целый день он ходил, распространял любовь, улыбался. Я выбираю пойти в рай. Знаете? Поэтому у каждого из нас есть каждую минуту какой-то выбор. Либо в рай пойти, либо в ад. Если человек ходит морду клином, что он выбрал? Ад. Это его выбор, да? То есть у нас каждую минуту есть. И ум нам всегда скажет, ум, конечно, нас оправдает. Да жизнь так тяжела, да мне это посмотрели, это. Но мы сразу должны знать, у нас, во-первых, нарушается прана. Мы не будем сейчас ходить в эту йогическую психологию, объяснять, как идет нарушение на тонком плане. Но, в принципе, как только человек выбирает ад, то у него идет нарушение жизненного принципа, нарушение бытия.

как, собственно, оценить себя? Потому что всегда хочется думать о себе лучше, чем есть на самом деле. Особенно услышав такие вещи, дураком назвали, ну, понятно, что это не про меня. Но есть критерий. Первый критерий очень простой. Попытайтесь прислушаться к своей речи, к своим ответам. Как я говорю, как жертва обстоятельств или как человек, который почувствовал, что он может что-то сделать. Ну, с этим ничего не могу с этим поделать. Вот такой я есть. Он выводит меня из себя. Поставьте вместо «он», «она», и будет еще более реалистичное утверждение. Они никогда не согласятся на это. Собственно, человек должен послушать, что он говорит. Я говорил о том, что есть у нас эта способность посмотреть со стороны, и в том числе посмотреть со стороны, значит, послушать, что я говорю, как я реагирую на обстоятельства. И есть другие формы. Вместо того, чтобы сказать, я ничего не могу поделать с этим, можно сказать, посмотрим, какие возможности есть, подумаем. А если вместо того, чтобы констатировать, вот такой я могу сказать, я могу выбрать другой подход, подумать, как решить эту проблему. Так, вместо того, чтобы говорить, он выводит меня из себя, я могу сказать, как я могу ему помочь и так далее. Вот. И что происходит, сейчас очень важный момент, что происходит с людьми, которые все время сосредоточены вне и все время пытаются разыгрывать из себя жертву. Мы не жертвы. Мы притворяемся жертвами, играем роль жертвы. Так, потому что это удобно. Потому что это безответственно. Потому что человеку легче таким образом жить. Ему кажется, что легче жить. Но что происходит? Вот что происходит. У каждого человека есть сфера влияния. И есть круг забот или сфера его забот. То есть какие-то проблемы вне него. На что-то он может повлиять. И, как правило, сфера нашего влияния меньше, чем сфера забот. Правильно? Есть вещи, не зависящие от нас. Плохая погода, плохое правительство, маленькая пенсия, дурной начальник. Так? И у каждого есть. У каждого есть какие-то вещи, беспокоящие его, тревожащие его. Это сфера забот. И есть сфера нашего влияния. Когда мы изображаем из себя жертву, когда мы живем как реактивный человек, не пробудившийся человек, не пользуемся своим разумом, то мы сосредоточиваемся на красной сфере забот, на круге забот. Это значит, что мы сосредотачиваемся на чем? На слабостях других людей, правильно? На проблемах внешней среды. Правительство, власть, система, еще что-то, обстоятельства, которые не зависят от нас. И в результате этого человек начинает жаловаться, он ощущает себя жертвой, он начинает источать, эманировать негативную энергию. Формула очень важная. Всякий раз, когда мы думаем, что проблема находится вне нас, сама эта мысль и является самой большой проблемой.

Даже количество планет в Солнечной системе, как бы в Ведах было всегда написано, сколько их. Сколько там, 9, да? Ну, сколько у нас сейчас официальных? 7? Было 7, одну нашли лишнюю, которую не видно. Они ее вычислили. В общем, суть в том, что количество планет в Солнечной системе в писаниях написано, и всегда был конфликт, то, что двух не было видно. И одну вычислили. То есть именно математическим расчетом определили, что вот там, где-то за Сатурном, должна быть планета, неважно, что мы ее не видим, иначе типа все разлетелось бы в разные стороны. Раз не разлетается, значит, оно там есть. Вот, пришли к этому выводу. Соответственно, хорошо. Но одна еще есть. То есть настанет момент, там через 100 лет еще одну откроют, точно так же. Но она описана сразу. То есть не нужно никаких исследований, тратить кучу денег и так далее. Просто примите знания и все. Вот. И этих таких примеров очень много, где уже заранее все определено. Ученые, тем не менее, продолжают искать. То есть для того, чтобы двигаться дальше, люди должны хотя бы теоретически признать, авторитетность такого источника, как Веды, предположить, что как бы есть Господь, и дальше, ну, это в любой религии есть, я не помню, как это называется, есть как бы фундамент, база, которую доказать невозможно. То есть для того, чтобы атеистов к стенке не прижали фактами, Господь создал мир таким образом, что логика не позволяет это сделать. То есть логика – это единственный инструмент, который приемлют материалисты. И, соответственно, на уровне логики не докажешь. Поэтому и в обратную сторону. В любой религии есть некое утверждение, которое невозможно проверить. Именно с точки зрения ученых. То есть дальше всю логическую цепочку можно проверять. Но вот базу проверить нельзя. И это как бы основной предмет критики любых теизмов, любого. Люди забывают, что на самом деле в науке все то же самое. Есть очень много простых примеров. То есть, если мы возьмем определение, что такое точка, математическое определение. Бесконечная малая окружность. А если мы дальше возьмем определение окружности, это совокупность точек, расположенные определенным образом. То есть это циклическая ссылка. То есть им приходится верить в то, что есть точка. Чтобы построить всю эту умную науку, нужно верить в какие-то вещи, которые невозможно доказать. И понятие точки – это одно из базовых понятий. И то же самое есть в любой практической науке. В такой фундаментальной физике то же самое. Есть вещи, которые они не могут объяснить. Никак. Приходится просто верить. И все. То есть загадок-то много, как бы с точки зрения физики никто не может объяснить, почему в открытых водоемах при отрицательных температурах вода теплая находится на дне, а холодная на поверхности. По всем законам физики должно быть наоборот. Ну то есть любой религиозно настроенный человек скажет, Господь о рыбах позаботился, чтобы они там не замерзли. Вот. Но этот ответ физикам не подходит. Но своего они тоже не могут дать. Вот. Поэтому есть определенные

0: И есть, это один способ наказать. Люди дают какие-то посты, обеты, или человек что-то совершает, и потом говорит, раз я это совершил, буду поститься, чтобы так мне не нужно, накажу. На людей накладывают епитимии. Этим очень часто пользуются в разных религиозных традициях. Как человек совершил какой-то грех, приходит к батюшке или еще кому-то, тот говорит, ну вот так и так, вот это делай, чтобы искупить грех. Как грех искупается? Что такое грех? Грех — это сила, которая выше нас становится. Это яркий след в нашем сознании. Ничто иное. На санскрите грех звучит, слово грех звучит как агха. И агха значит то, что невозможно уничтожить. След или шрам, яркий шрам, который вошел в нас, начинает направлять нашу жизнь, вне зависимости от нашего разума. Это грех. Как от него избавиться? Еще раз, этому плюсу прибавить какой-то минус, попытаться нейтрализовать, наказать себя как-то. Неэффективный способ. Ну, вернее, работает, но плохо работает. Есть другой, более эффективный способ. Какой еще?
1: Перепрограммировать.
0: Как перепрограммировать?
1: Это хорошие поступки, если плохие.
0: Хорошая вещь. Человек с позитивным мышлением. Не помогает всегда, к сожалению. Второй способ, тоже часто распространенный, это человек начинает размышлять над этим. Он моделирует это на более тонком уровне. На более грубом я тело наказываю. На более грубом, как это называется, размышление над этим? Как это называется? Раскаяние. Раскаяние. Человек начинает думать над этим и сокрушать.

который заставляет их других все время опускать, бояться, когда не нужно бояться, все время у них враги вокруг. Встречались такие люди? Так. Это люди с больной читой. Это болезнь читы, страхи туда заложенные, какое-то все время опасение и все остальное, через призму, которой мы смотрим на мир. Как она возникает? Откуда страхи берутся? Если мы ответим на этот вопрос, мы поймем, как читу излечить. Откуда страхи берутся? Страхи из подсознания, как они в подсознание попали? Почему у одного человека больше страхов, у другого меньше страхов? С детства. А чего человек в детстве не получил? Почему он боится? Любви не получил. Любви не получил. Любовь — это то, что лечит читу.

больше кушайте каш. Каша традиционно вот еда для таких вот ситуаций. Когда холодно, когда зима долго, когда все время с небом проблемы. Каша. Каша с маслом. Тем более кашу маслом не испортишь. Поэтому ешьте хорошую кашу с хорошим маслом. И это даст, в общем-то, энергетику достаточно проверенная, отработанная для наших мест система. Со специями будьте аккуратны. Сейчас все экспериментируют со специями, а специи немножко не наша традиция. У нас всего две специи. Да, мы говорили. Лаврушка, петрушка, черный горошек, там горошек, перец, да. Поэтому нужно быть аккуратным и по чуть-чуть. Берете одну специю, по чуть-чуть пробуете, к ней привыкаете, смотрите, как она действует. Но когда вы берете, не дай бог, восточный рецепт и ложите специи чайными ложками, можно очень легко себе сбить гормональную систему еще какую-нибудь. Очень легко. Потому что специи — это очень активные биодобавки. Это активнейшие биодобавки. Очень активные. И к ним нужно привыкать, я бы даже сказал, в национальной манере. То есть вот принято самое, вот он родился, ему сразу, ну, там, вместо соски чили в рот засунули, он его сосал. Сразу, то есть вот он там на Востоке родился, все. И он к нему привык. Но если русский человек, ему хотя бы маленький кусочек чили попадается, у него все, у него пищеварение прекращается. И он воду ищет, вода тоже не помогает. Пробовали чили, нет? Чили, нужно быть аккуратным, потому что специи приходят с Востока, но никто не знает, как ими пользоваться. Помните, чили — это плохая специя. Это называется специя в тамагуне, специя в невежестве. Это невежественная специя. Она привела к деградации целую Индию. Понимаете, это специя невежественная, она не развивает мыслительные процессы. Она развивает сексуальные эмоции. Это очень вредно, сексуальные эмоции. Поэтому восточные люди такие веселые. В этом плане у них очень острая пища. Это очень опасная специя. Избегайте острого перца. Избегайте. Вот наш вот перец горошек, вот он наш. Спокойно съел и спи. На печи. Да, все. Съел кавачи, спи на печи. Все нормально. Да, нам не нужно, мы тут не рожаем по 40 детей. А раз мы не рожаем по 40 детей, мы начинаем заниматься вот этими игрищами, о которых я сейчас рассказываю. Это вредно. Почему там эта специя прижилась? Потому что много детей рожаются. И пусть себе рожаются хорошо, нормально, весело, им здорово. У нас другая традиция. Поэтому эта специя описывается очень опасная специя. Нужно какие-то другие, все специи очень острые, они пряные. Нужно потихонечку, в системе питания есть такой принцип, он описан, но называется привычка. Нужно к чему-то привыкать. Привыкать, долго привыкать. Поэтому берете какую-то специю, вы привыкаете к ней. Привыкаете, привыкаете, привыкаете. Причем это должна быть специя, а не высушенная, чей-то невысушенный бизнес. Очень опасные специи, особенно никогда не покупайте уже перемолотые специи. Это крайне вредно. Потому что не хочу ничего говорить против восточного бизнеса, но добавляют в перемолотые специи все что угодно. Песок добавляют. Просто песок. Поэтому здоровая система такова. Нужно покупать свежую, не молотую специю. Например, когда вы покупаете гвоздику, берете гвоздику, ложите на лист бумаги и пальцем раздавливаете, проводите. И остается длинный жирный след. Значит, хорошая гвоздичка. Если она порвала бумагу и еще стол поцарапала, и палец проткнулся, значит, уже не специя. То есть специя должна оставлять масляный след. То есть специя несет в себе масло какое-то. И поэтому это масло нужно выделить. Как? Называется масала. Это вы растапливаете масло, например, сливочное какое-то. И туда бросаете эти специи. Только запах пошел, всю эту масалу вы выливаете себе в еду. А получается...

0: Вашему вниманию прямая трансляция лекции Олега Геннадьевича Торсунова.
1: Вы должны просто снимать напряжение. У вас очень напряженное психическое тело. Надо его расслаблять. И мои методы это будут делать. Ну, вот лучше с Женей поговорите, он вам подробнее объяснит. Я не смогу вам сейчас вот полчаса рассказывать, что
2: нет,
1: вам делать.
2: Нет, я не требую. То есть мне обратиться к кому?
1: А вон мой помощник. Ага. С ним поговорите, он хорошо. Вам больше подробнее, у него больше времени на вас будет.
2: Ага, хорошо,
1: я, к сожалению, спасибо. Не смогу с вами долго разговаривать. Надо долго разговаривать, потому что у вас возраст уже.
2: Ну да. Хорошо, спасибо большое.
1: Женщина, вы, да? Надо поднять ручку, она вас не видит.
3: Recording in progress.
1: Нет, скажите, по меня так не получится.
4: Я просто сейчас, вот мне 45 лет, я учусь в мединституте, у меня двое детей.
1: Вам надо ближе к микрофону, я ничего не слышу.
4: Вот, мне 45 лет, я сейчас учусь в мединституте.
1: Ого, пошла в мединститут 45 лет?
4: Да, это уже третье высшее образование, я главным бухгалтером была всю жизнь. Я не про это.
1: Вам нравится учиться?
4: Очень. Мне нравится моя профессия, я косметолог.
1: Повышается... вы это повышаете квалификацию.
4: Да, сейчас сложно...
1: медицинский косметолог уже будете, да?
4: Сложности с мужем. Женя уже проконсультировалась, говорит, пока не разводитесь, дайте время.
1: Как фотографию нужно мужу?
4: Я могу к вам подойти?
1: Да, фотку показать.

0: Вот это ваш муж? И двое детей, да? Что случилось? Сильная нехватка энергии воды. Психическое напряжение очень сильно. Перенапрягся на работе. Переработал. Вы с ним живете? Вы с собой начните что-то делать. Сами начните методики мои делать. Потом он подключится. Чем она интересуется? Еще что? Надо в творчестве развивать ее. Творческая деятельность, возможно, преподавание. С мужем не разводиться. Все, идите, садитесь на место. С мужем не разводиться. Менять образ жизни свой сначала. У вас истощение психическое на обоих. У обоих, и у вас, и у него. Сначала менять свой образ жизни, потом его образ жизни менять. Садитесь. Не разводиться, будет хуже. Разведетесь, вообще будете страдать. Молодой человек.
1: Здравствуйте. Меня зовут Антон, мне 33. Познакомился с вами вот 2 дня назад, получается. Меня товарищ привел.
0: А вы уверены, что вы меня услышите? Вы меня не знаете совсем?
1: Я буду стараться, собственно, что я и делаю 3-й день.
0: Просто когда человек меня не знает, как он может верить в мои слова? Вот как верить чужому человеку незнакомому?
1: Ну, со своей точки зрения скажу так, то, что я слушаю, мне, конечно, порой что-то странно, но в плане каких-то жизненных ситуаций как-то, как будто бы все так и есть. В общем, вопрос мой в том, у меня трудности в личной жизни, 1,5 года как, вместе мы 4 года, я к Евгению вчера подходил, ну, собственно, закрепить, наверное, так.
0: У вас идет плохой период, связанный с личной жизнью. Лично у вас не хватает энергии солнца. Нехватка энергии солнца приводит к разочарованию, потере любви, чувству безысходности, чувству, что вот это все бессмысленно, вот эти отношения. Но плохой период, когда закончится, это все пройдет. Ну, то есть плохой период закончится через 5 месяцев. И опять начнут восстанавливаться отношения. У жены идет депрессивное состояние. Она тоже потеряна, у нее тоже по солнцу проблемы. У вас у обоих синхронно вот плохой период пошел, и опасность разрушения семьи есть. С обоих сторон у вас нет ощущения, что вы должны быть вместе.
1: Ну, мы уничтожаем друг друга, мы разъехались не так давно.
0: Вот это хорошо, но надо при этом сохранять теплые отношения, поддерживать друг друга, и придет время, съедетесь. Но вообще надо менять образ жизни, потому что вы, скорее всего, то ли на ночь наедаетесь, то ли поздно очень ложитесь спать.
1: Все это есть.
0: Но вы просто рушите свою психику. У вас психическое состояние ненормальное.
1: Я на антидепрессантах год уже.
0: А это означает, антидепрессанты означают, что ваше психическое тело нуждается в энергии природы, а вы... Из-за того, что ее не даете психическому телу, обезболиваете свое психическое тело. Вы психическую боль просто убираете своем внутри себя сейчас. Вот чем вы занимаетесь. Это и есть антидепрессант. То есть надо менять образ жизни. Это, знаете, все равно, что человек хочется кушать, а он пьет таблетки от аппетита. Ну вот хочется кушать, боль возникает, надо есть. А ты пьешь таблетки от аппетита, чтобы не есть. Вот это ваша ситуация жизни.
1: Я бы хотел вам фотографию показать.
0: Жены?
1: Есть смысл?
0: Ну, я ее хорошо чувствую, но можно показать на всякий случай, конечно. Не помешает.

0: У нее плохой период по энергии Солнца, и вообще по жизни не хватает энергии воздуха. То есть у ней очень сильно ослаблена воля, и трудно себя заставлять что-то делать, рано вставать с постели, трудно концентрироваться. И плюс сейчас еще плохой период по Солнцу идет. Поэтому у нее тоже психическое состояние никакое. Вам надо обоим менять образ жизни. Воздуха не хватает, нужно длительное движение. Солнца не хватает, нужно посты, баня, по моей методике, никак придумаете. И солнце, на солнце быть. Но сейчас это все, прежде чем это делать, надо с водой, с воздухом заняться, с энергией воды, воздуха, потому что с солнцем опасно без всего заниматься, оно дает перегрузку. В целом вы ничего не поймете из того, что я сказал. Вам надо изучать методичку, изучать, общаться, может, консультацию личную у Жени взять и как-то вот системно подойти к вопросу. Мне несложно вам помочь, если вы поверите и будете все делать. Вы здоровый, крепкий парень, если правильно жить начнете, себе сначала поможете, потом своей жене. Хорошо?
1: Спасибо.

0: Ну вот вы, девушка, давайте, да?
1: Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Огромное спасибо за все эти 3 дня. Такой получила, знаете, апгрейд, который в жизни комом наматывался, эмоции, стресс и все остальное. Здесь как будто получился какой-то апгрейд. Слушая вас, начинаешь осознавать, как много ты сам создаешь в своей жизни сложностей, которые, просто сменив свое мнение об окружающем и правильно мыслить, можно много что изменить. У меня вопрос по маме. Можно узнать, у вас ЦР кишечника, сделана операция, очень много чего там сделали, ремиссия, и я бы хотела, чтобы она тоже вошла в эти же...
0: Фотографию. Сколько лет?
1: Она вот сидит рядышком, я привезла ее.
0: Сколько лет?
1: 72.
0: Но она крепенькая так в целом, да? Энергии много?
1: У нее проблемы с пищеварением, потому что работает только тонкий кишечник, да, ну, стома выведена. И из-за этого какие-то ограничения в еде ей проблематично. Молоко ей нельзя, потому что флоры нет.
0: Изучайте мою методичку и потихоньку делайте с водой, со статикой, с движением. Делайте, повышайте энергетику организма, и питание тоже подтянется в результате.
1: А ей, понятно, когда это, или поджелудочная, или желудок, там, голод в любом случае получается. А вот как правильно в ее состоянии голод держать? Нужно
0: ли? Голод не надо держать.
1: Ей
0: вообще
1: не надо, да?
0: Нет.
1: А по питанию, допустим, ей нельзя сырые овощи, сырые фрукты?
0: Все как делаете, как говорят врачи.
1: А как с мясом быть? Вот вопрос в том, что из-за нехватки вот толстого кишечника...
0: Пока надо есть все, что они говорят.
1: Все, что они говорят. Угу.
0: А потом постепенно, делая здоровый образ жизни, восстанавливая здоровье, уменьшать вредоносную пищу, увеличивать полезную. Угу. Все делать постепенно, резких движений не надо. Без мяса сейчас истощение пойдет.
1: Угу. Ну, у нее.
0: Но если она подберет правильные сыры себе, там правильные белки, то тогда может и вытащить. Но все равно это сейчас пока маловероятно. Очень на низкоэнергетическом уровне организм пока находится.
1: И очень эмоциональный стресс у нее, психологически очень взрывная стала, неустойчивая, то есть реакции очень сильные такие, малейшие, какое-то раздражение.
0: Вот об этом я и говорю, что нужно делать мои методики, тогда не будет стресса.
1: Угу. А с водой как быть? Сколько ей ему допустима температура, потому что вес
0: 28
1: маленький?
0: Градусов, начинать все по минимуму, все делать аккуратно, лежать сколько может, статику делать сколько может, длительное движение сколько может. Все под наблюдением моих помощников. На сайте там tarasnov.ru наберите консультации по ЗОЖ, возьмите консультацию, со специалистом общайтесь.
1: Угу. И в ванной в домашних условиях она сможет, да, это реализовать?
0: Конечно.
1: Благодарю вас, спасибо огромнейшее. Низкий поклон за эти 3 дня. Это правда, очень большой подарок в жизни, потому что...
0: Все, моя хорошая, извиняюсь, спасибо. У нас мало времени. Мужчина сзади. Я тоже благодарен вам за благодарность. Но у нас, к сожалению, много людей, говорить не можем просто так время тратить. Да, вас слушаю.
2: Олег Геннадьевич, здравствуйте. Олег Геннадьевич, у меня пару вопросов будет. Скажите, пожалуйста, стоит ли мне переезжать в Москву?
0: И насколько... Да, хорошо в Москву.
2: Да, благоприятно будет там расширять бизнес по автомобилям и открыть второй сектор, тоже связанный с автомобилем обслуживания.
0: Отлично.
2: Олег Геннадьевич, второй вопрос у меня будет связан с отцом. Он не может тяжелое поднимать, руки у него слабые. Что, как можете помочь?
0: Вам надо самому делать мои методики сначала, а потом ему тоже. Ну, как бы, только через ЗОЖ можно помочь.
2: Ну, я ваши методики все делаю.
0: Пускай тоже начинает в воде статику делать, длительное движение. У него очень сильно страдает нервная система, и сразу вы не сможете ему помочь. Нужно время будет.
2: А то, что он по вечерам ходит, я ему наоборот говорю, ему надо рано утром ходить, а он по вечерам ходит.
0: Пусть ходит как может.
2: Пусть ходит как может. Спасибо, Олег Геннадьевич.

0: Дальше вот женщина там в черном.
1: Добрый вечер, Олег Геннадьевич. У меня вопрос по поводу сына маленького, 7 лет ему. В течение года мы учим буквы и совсем никак.
0: Фотография нужна.

сильный блок по воде, мощнейший. Надо в воде сидеть по моей методике и делать кверх ногами висеть. Статические упражнения. Вот женщина говорила, вон подойдите к ней в очках, она вам расскажет, у нее заговорил ребенок. То же самое надо делать, как у нее, все, один в один.

0: Так, дальше. У вас давайте ваш вопрос.
1: Спасибо за семинар. Хотел спросить, вы вчера сказали, ко всем хорошо относиться, по-доброму. Вот как по-доброму относиться к людям, вот, ну, которые плохие поступки совершают?
0: Плохие поступки – это удар судьбы по нам, и к ним по-доброму относиться очень сложно. Для этого нужна молитва, но нужно знать, к чему стремиться, потому что если вы не будете к этому стремиться, то будет только хуже. Доброта не означает попустительство. Не надо жить, играть в их игры, надо держаться подальше от таких людей. И просто ну, молиться Богу, чтобы отпустило. Ну, они просто мучают нас. Они как бы несут нам плохую судьбу, эти люди. Нам надо пытаться быть сильнее этого.
1: Вот как мне понять, что я уже по-доброму отношусь?
0: Я вижу, что вы по-доброму относитесь. Просто судьба не отпускает вас. Она мучает вас, и вам надо дальше молиться и терпеть. Придет время, и все наладится. Но вы не сможете быть выше судьбы, она сама решает, сколько вас мучить. Но вы относитесь правильно к человеку.
1: Спасибо.

0: Ваш вопрос на первом.
1: Олег Геннадьевич, спасибо за эти два дня. Информации много. Очень благодарна за все. Вопрос в том, что муж много лет был зависимым от игры, проиграл огромное количество денег. От этого, естественно, и настроение в семье изменилось, и бизнес под большой угрозой.
0: Садитесь.
1: Хотелось бы понимать, я вроде бы занята собой, своим развитием, и как могу включаюсь и помогаю.
0: Фотография мужа.

0: Сильная нехватка энергии солнца, игромания идет из-за психического напряжения. Нужно менять образ жизни. В целом у него энергетика сильная, если он правильно начнет жить, все наладится. Плохой период тоже закончится. У него закончился плохой период. Но от этого ничего не меняется, напряжение остается. Плохой период начнется, опять будет играть. Плохой период закончился, какой бизнес, чем занимается? Сейчас кризис во всем мире. Все рестораны сыпятся. У вас как вообще, на нуле хотя бы есть или минус идет?
1: За счет больших долгов, естественно, очень сложно.
0: То есть у вас минус идет из-за долгов, да?
1: Да.
0: А сам ресторан работает нормально?
1: Да.
0: Он не будет проседать дальше, будет только улучшаться. Потихоньку будет все выплавляться. Но то вы закроете, от этого долгов меньше не станет.
1: Да.
0: То есть... Ответ мой такой. Просадки больше не будет. Просадка была полгода назад максимально. Сейчас идет подъем потихоньку. И будет очень медленно подниматься. Новые рестораны открывать нельзя. Оставлять все как есть и выживать потихоньку.
1: И я занимаюсь отдельно салоном красоты и в мягкой нише еще. Можно вопрос тоже или рекомендации, стоит ли сейчас уделять, потому что большая трансформация, 7 лет успешно работал салон, но вся команда ушла, я сейчас заново все собираю, и тоже есть большие переживания по этому поводу.
0: Салон красоты, команда ушла, да?
1: Ну, часть команды, не вся, такая основная.
0: Там может быть большой подъем. Ну, то есть это хороший, успешный бизнес для вас. Просто был резкий, неожиданный кризис, связанный с людьми в целом. Они подняли истерику. Ну, как женщины, знаете, они кудахтают, разбегаются, как куриц. Вот. Новых набирайте.
1: Я уже набрала.
0: Оставлять. Из этих новых тоже уйдут часть. Потом еще наберете и так восстановите команду.
1: Спасибо большое.
0: Все у вас налаживается.
1: Спасибо.
0: Меняйте образ жизни. Начинайте делать мои практики. Вода, статические упражнения, длительное движение, посты, бани.
1: Я уже начала ходить сегодня.
0: Ходить не ходить надо, в воде начинать сидеть. Вода, статические упражнения. Если все будете делать, все наладится в жизни. Люди из-за того, что живут неправильно, чуть судьба надавила, и сразу все посыпалось. Так нельзя жить. Чуть судьба надавила, все посыпалось. Это не жизнь.
1: Порекомендуйте, пожалуйста, деревья, к которым мне можно было бы...
0: Липа.
1: Липа, спасибо.
0: И мужу также тоже.
1: Благодарю.
0: Если хотите детей, то...
1: У нас их трое.
0: Такая молодая уже, трое, молодец. Молодец. У вас все хорошо.
1: Спасибо.
0: Давайте вы.
2: Доброго дня, Олег Геннадьевич. Вот ровно год назад резко... У меня проявилось заболевание, которое я вообще не ожидала.
0: А вы ничего не ожидаем?
2: Конечно, да, конечно. Но просто очень резко, да. Атеросклероз нижних конечностей одной ноги, прямо четвертая степень. Вот, врачи развели руками.
0: Атеросклероз, то есть да. Холестерин?
2: Ну да.
0: Но это холестерин, это по энергии воздуха и солнца блоки на втором слое. А, нет, на третьем слое. Сейчас, стоп, на втором, нет, на третьем. Ну, то есть надо просто на три слоя делать все аскезы и через год, до свидания, атеросклероз нижних конечностей. Да.
2: Ну, потому что там прям четвертая стадия, мне даже отказали.
0: Да хоть какая стадия, если выходить сможете, ходите или
2: ну,
0: нет?
2: Ну, сейчас после операции, да. Потому что, ну...
0: Моя хорошая, все, мясо жрать перестаем.
2: А я не ела его.
0: Значит, тогда на ночь ели.
2: Ну...
0: Хлеб. Значит, все, надо делать все мои рекомендации, желательно 4 слоя, потому что на четвертом слое тоже просадка. Клеточное пищеварение страдает, и поэтому цикл пищеварения страдает тоже. Он снижен, цикл пищеварения.
2: Понятно, спасибо большое.
0: Здоровый образ жизни, и все наладится. Плохой период прошел. Сейчас все нормально, но вы должны понять, что по солнцу очень сильные проблемы, сильная нехватка энергии солнца в организме, колоссальная, и надо ну, аскезы делать по всем направлениям, вода, и воздух, и солнце, иначе будет еще хуже, чем атеросклероз. Потому что атеросклероз – это признак неправильного цикла пищеварения. Пища, она остается в этом таком вот холестериновом состоянии. То есть это на четвертом слое психическом сильные проблемы по воздуху и солнцу. Нужно на четыре слоя делать аскезы, улучшать качество пищеварения внутреннего, и в результате этого пойдет все восстанавливаться внутрь. Только через аскезы вы можете быть здоровой. Ждать, когда лучше станет, бессмысленно. Плохой период по солнцу длится 7 лет еще. Ну, то есть он начался 3 года назад, длится еще 7 лет, но в целом солнце слабое. В целом вам сейчас лучше, чем было 1,5 года назад, но надо системно менять свою жизнь, иначе будет инвалидность. Вы будете проседать по здоровью постепенно все сильнее, если не будете заниматься здоровьем. Или хотите жить и живете, или... Или болезни, и инвалидность, и очень тяжело. Ослабленное здоровье в целом, не сильно здоровый человек. Нужно поэтому подтягивать его, стараться. Вот в очках женщина сзади, красное платье. Вот Женя, мой помощник, тоже консультирует. Те, кто не понял, что я сказал, или не до меня не дотянулись, то тогда к нему обращайтесь. А у нас еще 15 минут консультации, и мы будем уже настройку и молитвенный ретрит делать. Да, садитесь. Я вас не слышу, микрофон. Или не работает, или далеко от вас.
3: Олег Геннадьевич, спасибо. У меня у дочери сорвалась свадьба за неделю. Она забирала уже платье с магазина, будучи уже...
0: Нужна фотография дочери.
3: А, сейчас, секунду. И она хочет семью и детей. Я не знаю, молюсь за нее.

0: Что случилось? Что, бросил, что ли?
1: Ничего не объясняю.
0: Мужчина, есть фотография?

0: В лучшем случае у них все может начать налаживаться только через 2-3 месяца. Но, скорее всего, они расстанутся. Пока рано. Плохой период идет, он будет длиться еще чуть больше года. Садитесь. Мой хороший, на полезнее у меня один ответ. Ставим методичку, делаем аскезы. Ревматоидный артрит – это поражение по солнцу и по воздуху на третьем слое психическом. Это надо на три слоя ходить, на три слоя баню делать, поститься. Ну и вода, статика тоже надо делать. Без этого нельзя делать аскезы. Ну, то есть, если человек истощен энергетически, то начинает сыпаться здоровье. Ну и, собственно, нехватка энергии также привела и к разрушению отношений. Ну, как нехватка энергии? Там наступил очень плохой период астрологически у обоих. Так повлияла судьба. Судьба часто жестоко себя ведет. Она не сильно с нами считается. Как нам быть, как нам действовать. Ох-ох-ох. Вас все больше становится. Я думаю, сейчас со всеми поговорю. Вас все больше, все больше. Я же не знаю, что с вами делать. Вон в красном девушка, там дальше. Розовая, розовая.
1: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Слышно нормально?
0: Да, слышно.
1: Слушаю ваши лекции 2 года. Спасибо, очень благодарна. У меня такой вопрос. Мне 39 лет, очень хочу детей. А может ли влиять отсутствие детей, так как у меня мама не хочет, чтобы они у меня их были? Она мне, в принципе, так это и проговаривает.
0: Да мама тут вообще ни при чем. Садитесь. Муж есть?
1: Нету.

0: У вас были, кто-то молодой человек был когда-нибудь, нет?
1: Когда-нибудь, ну, были, да. Ну, как-то все не складывалось. Я просто жила 10 лет за границей, ездила в разные страны и по России. И вот из-за того, что я меняла много стран, как-то на одном месте не обосновалась. Но сейчас здесь живу.
0: Когда расстались с молодым человеком?
1: Ну, 2 года назад.
0: Причина?
1: Ну, он меня предал. Хотя планы были серьезные.

0: Вам нужна серьезная молитва, нужно длительное движение, у вас по воздуху блок, который препятствует отношениям. Холод сейчас в сердце сильный. Очень плохой период идет астрологически по личной жизни. Он, ну, будет длиться еще месяцев 8, наверное, и идет уже, вот как вы сказали, 2 года где-то. Но он связан с энергией воздуха. У вас нет ощущения, что тяжело что-то делать, вставать с постели, концентрироваться?
1: Ну, есть такое, да.
0: Усилия прилагать. Вот это побеждается длительным движением. Но вообще нужно молиться, потому что у вас какая-то тяжелая, ну, семейная судьба вообще.
1: Да. У меня просто мама, ну, любит выпить, как бы. Сама с детдома. И, в общем, у меня по семье...
0: Вы не зависите от своей мамы. Ваша мама по вашей судьбе вам дала жизнь.
1: Ну, да.
0: Но это не значит, что она живет вашей жизнью. Вы живете сами своей. Вы зависите только от Бога. Настройтесь на Бога. Вот сейчас будет ретрит, молитесь Ему, и Он вас защитит от мамы и от всех остальных придурков.
1: Таких достаточно.
0: А?
1: Таких тоже достаточно.
0: Ну вот и все. Нужна защита от Бога вам. Вот это главное, что вы должны понять.
1: Спасибо.
0: Ваш вопрос? Ваш, да? Не ваш, вот девушка. Да?
2: Благодарю вас, Олег Геннадьевич.
0: Мы с вами не говорили еще?
2: Говорили.
0: Тогда отдайте ей. А с вами говорили? У меня большая просьба, не поднимайте руки те, с кем мы говорили. Дайте возможность людям задать вопрос другим.
3: Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за возможность задать вопрос. У меня вопрос от моей знакомой из Крыма. Она на самом деле очень переживает и вот не поймет, надо ли им сыном оттуда уезжать. А сын как бы призывного возраста. Вот. И она спрашивает, она говорит, я вообще не знаю, что делать. Скорее всего, работа будет закрываться. Вот если как бы надо, то куда? Там Белоруссия, Грузия. У меня есть ее фотография.
0: Давайте.

оставаться в Крыму, через полгода все наладится. Постепенно будет становиться лучше. Плохой период у них лично заканчивается, и будет все нормально. Насчет войны я не могу предсказывать, потому что она не зависит от этих двух стран, между которыми идет война. Война связана... Я уже видел, что она закончится по карме этих двух стран еще год назад. Но я сейчас вижу точно, что эта война не связана с этими двумя странами. Это война между Россией и Европой. Ну, то есть, кармически идет между Россией и Англией фактически. Вот. Это Украина вообще сейчас по карме не воюет сама по себе.

0: это действие Европы идет. Поэтому по карме Европы тоже не больше полгода осталось этой войне. Но я не так смотрел, я думал, что это между Россией и Украиной, а на самом деле это совсем другая война получается. Поэтому полгода пройдет, и в Крыму будет получше. Ну и как раз у них плохой период еще полгода. Может быть, она не пройдет, я не знаю, уже не зарекаюсь на этой войны, но у них точно плохой период пройдет через полгода. Ну вот вы рядом вот с вами, девушка. Мы не говорили с вами? Давайте. Вставать не надо.
1: Я желаю всем счастья. Спасибо большое за возможность.
0: Садитесь, я очень рад, что вы желаете всем счастья.
1: Просто давай. У нас не так давно, вот как где я жила, в Миасе, клуб «Благость» открыли по вашему благословению, мы оттуда переехали не так давно. И очень вам благодарны те люди, которые там сейчас вот продолжают это дело. Спасибо вам за это. А вот вопрос связан с тем, что, вот вы знаете, вот есть такие женщины, которые чувствуют и понимают, которые уже родили несколько детей, что они чувствуют, что больше у них не будет.
0: У вас сколько детей?
1: Двое. Пока что.
0: Вам не надо больше детей?
1: Не надо.
0: Ну, вам хочется, но у вас мало сил. Если вы хотите детей на 5 слоев аскез, сколько вам лет?
1: 34, на 5 слоев больше года делаю аскезы.
0: Отлично. Еще полгода и можно начинать.
1: А вы говорите, что мне не надо.
0: Потому что сейчас, на данный момент, вы, ну... Просядете, если зачнете ребенка.
1: А я не про сейчас, я вот просто вот нет ощущения, что мне не надо, вот как многие женщины говорят, которые родили.
0: Вы хотите, да?
1: А у меня эта потребность как будто бы, может это что-то...
0: Это не как будто бы, это правильная потребность, но сил пока не хватает. Еще полгода аскезы, и тогда будет хватать сил, и можно зачать ребенка уже.
1: Благодарю вас.
0: Потому что человек, который делает аскезы, это одна жизнь, который не делает, другая жизнь. Вот если... Она не делает аскезу, у нее энергии не хватает процентов на 20 сейчас, на то, чтобы выносить ребенка. Вот на 20% для обычного человека это безысходная ситуация. А для человека, который делает аскезы, это вопрос полугода. Вот такая разница между людьми. Те, которые делают аскезы, возможности жить больше намного. Вот у меня 61 год, я езжу по всему миру, 60 тысяч километров в год облетаю. Нормально? Попробуйте 3000 хотя бы километров пролететь. Уже тяжело, а 60 тысяч в год – это вообще очень тяжело. Я нормально себя чувствую. У меня 2,5 месяца практически без перерыва поездка длилась. Сейчас последний день последнего города. Завтра домой поеду. Тебе под Краснодар отдыхать. Конечно, тяжеловато. Так получилось. Просто ваша поездка, она выпала на то, что... Пришлось отменить ваш весь вот этот тур, пришлось отменить. У меня задержка произошла в Израиле там по не моим обстоятельствам. Там пришлось из-за войны паспорт дольше делать. Я не смог выехать из страны просто чисто физически. Вот, и пришлось наложить еще одну, на расписание, еще, чтобы вас не подводить, еще одну поездку. Пришлось больше ехать, чем положено. Но в целом, из-за того, что я аскез сделал, вот сегодня в воде полежал на 1,5 слоя и сделал зарядку. У меня резинки есть такие, знаете, резинки. Такие вот шириной, они разной толщины. И они как спортзал. Достаточно, чтобы батарея была в доме. К ней привязываешь резинку и начинаешь тренироваться. Все упражнения, какие в спортзале есть, можно делать на любые группы мышц. Я 40 минут потренировался, потом интенсивная молитва, плюс в воде полежал с утра, и все, и как огурчик. На весь день энергии хватает с вами заниматься, желать всем счастья, молиться. И учитесь правильно жить. Это кажется, что тяжело, но если потихонечку, помаленечку прилагать усилия, поставить цели, то методичку всю поизучать, Если трудно читать, у нас есть видео уже формат на сайте trosnov.live. Кто из вас посмотрел сайт trosnov.live? Вам понравилось? Кто купил, что-то скачал? Как? А? Trosnov.live. Там написано раздел «Мои курсы».
2: Да, там про пробег, как надо, ну, одну лекцию я когда-то купила. Я только ее вчера просмотрела, и все.
0: Ваша, как называется, фундамент жизненных сил?
2: Да, да.
0: Да? Это первая часть методички, а еще есть две. Скоро будет вторая, тоже покупайте, а третью придется читать.
2: Хорошо.
0: Потому что она еще через месяца два выйдет. Во второй уже практические рекомендации будут. Но первое, там очень много материала. Вы за один раз ничего не поймете. Надо раз 5-6 смотреть. Тогда будет потихоньку все в голове откладываться. Там целая энциклопедия заложена. Методичка очень информативная, и поэтому надо ее лучше смотреть, конспектировать или там что-то так как-то. Изучайте все. Не понимаете сами, консультацию берите. Ходите в клуб «Благость». Советуйтесь с теми, кто уже делает аскезы. Знакомьтесь, дружимся с теми, кто делает аскезы. У нас есть онлайн-клуб «Благость», можно с ними тоже общаться. Не унывайте, не скучайте. Хорошо? Последний вопрос. Ну вот вы, да? Кто умираете?
3: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Благодарю, что выбрали меня, да, задать свой вопрос. И недавно я начала пробежки, наверное, месяца 4 уже, с 2 дней в неделю.
0: А вы делаете воду, статику?
3: Воду нет.
0: Все, тогда вы просто сгорите от этих пробежек. Вы себе испортите здоровье, вопрос только времени, когда это произойдет. И все, кто не читают методичку, а делают аскезы, пострадают обязательно. Потому что это все очень научно. Нельзя делать как хочешь. Если пошел в баню, надо прочитать сначала методичку. Нельзя сразу идти в парную, как все это делают. Нельзя начинать с бега. Надо начинать с воды, статических упражнений. Потом только длительное движение. А потом только пост или баня. Баню можно сразу сочетать холодное, горячее, холодное делать.
3: Скажите, а вот на данный момент можно ли мне вообще пробежки?
0: Нет, сначала вода, статические упражнения.
3: Спасибо.
0: Делайте все как правильно, как положено. Не фокусничайте. Если сразу в парную пошли в бане, пострадаете. Все так делают, но это неправильно. Правильно сначала вода, потом парная, потом опять вода. Сразу легче жить становится. Кто из вас делает холодное, горячее, холодное? Вы согласны, что легче жить сразу становится? Один раз сделали, и все. О, сразу расслабон тут же. Жизнь налаживается мгновенно. Я этим спасаюсь. После самолета сразу в баню еду, не на квартиру. Какое, сколько бы времени ни было, хоть час ночи. Хоть я всю ночь не спал, все равно в баню сначала. Все по фильму это... Ирония судьбы. Сначала в бане, а потом в Питер. Ну, то есть, ну там я без пивка, там это, как они там наклюкались, блин. Вот. А я делаю все правильно. Ладно, мои хорошие, что я могу сказать? Начинаем наш ретрит. Фу-ху-ху-ху. Если бы вы знали, какое счастье дает молитва. Если бы вы знали, как важно взаимодействовать со святыми людьми в голосе. Если бы вы знали, что Просто одна молитва, взаимодействуя со святым человеком, может полностью изменить все в вашей жизни. И в этой жизни, и в следующей жизни. В следующей можно вообще в духовный мир попасть, где нет страданий. Я 30 лет молюсь вместе с голосом святого человека. Я чувствую его уже в духовном мире. Чувствую его присутствие. Чувствую его духовную силу, которая влияет на меня. И чувствую так же, как на вас влияет этот звук, когда я вместе с ним молюсь во время ретрита. Одного этого действия достаточно, чтобы все поменялось в твоей судьбе полностью. Изменения судьбы колоссальны в результате этого влияния происходит. Колоссальное изменение судьбы. Большинство людей не понимают, что жизнь человеческая не предназначена ни для квартиры, которую вы убиваетесь, упахиваете, чтобы ее приобрести. Ни для жены, ни для детей, ни для работы, ни для образования. Все это просто поддержание жизни. Сама цель жизни — это духовное развитие. Человек должен хотя бы на капельку приблизиться к Богу. Разок Господь мне показывал во сне моей прошлой жизни. Он ничего не скрывал от меня, он показывал все больше и больше. Я смотрю одни и те же вехи, этапы. Я его спросил в сердце. Но зачем это все надо, если все как-то повторяется? Все одно и то же. Стремился к чему-то, стремился. Потом старость, смерть, все забыл. Опять заново к чему-то стремишься. Опять старость, смерть, все забыл. Опять заново к чему-то стремишься. И все повторяется. И он мне в сердце не словами сказал, а моими мыслями. Я понял, что это его голос через мои мысли действует. Что вся эта жизнь предназначена, чтобы ты хотя бы чуть за нее, за эту жизнь приблизился ко мне. Хотя бы чуть-чуть. Все, больше нет никакой цели в этой жизни. И самое удивительное заключается в том, что если человек хотя бы на чуть-чуть к Богу приближается в этой жизни, то его жизнь колоссально меняется к лучшему. Таким образом Господь показывает, что ты идешь правильным путем. Твоя судьба становится лучше, тебе легче становится жить. Если ты от Бога чуть-чуть отдаляешься, все происходит прямо противоположно. Все наоборот. Все в жизни начинает сыпаться. У Бога есть природа, это его энергия. Она дает людям здоровье, силы, долголетие, счастье. Но люди, думая, что они очень развитые, образованные, ничего об этом не знают. Они не знают, что природа — это самый лучший друг. Это сила, которая нам приносит огромные возможности жить, пользу в жизни. Природа — это энергия Бога. Добрые друзья — это люди, через которых действует Бог. Это могут быть старшие, как вы слушаете мои лекции, или даже младшие, или равные. Может быть, святой, которым вы молитесь. Это все добрые друзья, через которые действует Бог напрямую по отношению к нам. Он дает нам милость, поэтому человеку нужны друзья настоящие. Не те, с которыми вы пиваете там, или на природу ездите позагорать. А те, которые работают над собой, молятся, развиваются как личности, они могут вам дать мудрый совет. И третья сила, которая человека возрождает фактически, как птица Феникс, которая все время самовозрождается, так и человек самовозрождается через слушание звука святого человека. Когда человек повторяет молитву, он должен настроиться на его звук и с его настроением, с его духовной силой повторять. И вся эта его духовная сила становится вашей. Вся его духовная сила становится вашей в результате. Вот так это происходит. Потому что звук передает силу. Нужно очень сильно верить в звук старшего. Сегодня мы будем, вы слушать будете мой голос, можете настраиваться на него. Я слушать буду голос святого человека. И его сила станет вашей, если вы будете меня слышать. Можете слушать хор. Давайте выберем под голосованием три мелодии христианские. Какая вам больше нравится, кто больше рук поднимет, то и поставим.

Так, увидел. Следующее. Отче наш на арамейском языке, на котором Иисус Христос говорил. Тоже подходит для ретритов. Такой сильный звук, хор.

Так, пока это победило. Следующая мелодия – это «Богородица, Дева, радуйся», которая вчера звучала.

только предыдущие еще поднимите. Читать, что ли? Ладно, Богородица победила, похоже. Примерно одинаково там. Ладно, хорошо. Значит, так вот. Мелодию выбрали. Сейчас мы звук послушайте, чтобы мы отрегулировали.

регулировали. Итак, точно одинаково, да, почувствовали, кто на ретритах был? Кто? Одинаково, да, звучит? Это нормально. Да, они думают, что музыка сильнее. Значит, смотрите, произносить молитву нужно звуком, как камертон. Вам надо копировать звук. Вот камертон, он что делает? Копирует звук. Дзынь-дзынь. Вот так вы должны копировать звук. И в сердце должна быть верю, вот это вот состояние. С помощью копирования звука надо тянуть в себя святость. Как вибрацию вот эту, соединиться с этой. Как есть такое понятие, когда по мосту идут, и он падает вместе, как это. Резонанс. Нужно срезонировать со мной вместе звук. Голос не должен быть эмоциональным. Не надо повторять «Аллилуйя!». Не надо петь «Богородица, Дева, радуйся». Повторяйте со мной «Аллилуйя». Повторяйте в том же ритме, что и я. Не надо быстро повторять. Не повторяйте свои молитвы другие никакие. Повторяйте все одну и ту же молитву. У нас где организаторы? У нас что-то не хватает здесь воздуха. Да? Надо что-то делать с этим. Может, кондиционеры выключены? Надо вот это все повключать, потому что иначе мы попадаем здесь. Или там опять пойдет вонь. Надо Андрея позвать, найдите его. Для ретрита сейчас зал не готов. Не хватает кислорода, нужна вентиляция. Или холод как-то привлечет воздух, нужно охлаждать помещение, не знаю, что-то делать надо.

Так, не надо бегать никуда. Чего вы все долбанулись? Сейчас настройка идет. Когда вы произносите «Аллилуйя», то звук делится на две части. Первая часть «Аллилу» — это означает «Слава Богу». Мы славим Бога. Слава, благодарность, спасибо, «Аллилу». На этом звуке как раз надо соединяться со всеми, кто в зале находится, со мной, с моим голосом, с хором монахов Оптинской пустыни. То есть нужно сильно резонировать со всеми, прося силу для благодарности. То есть благодарность очень трудно достичь, потому что мы перегружены жизнью. Нам кажется все несправедливо, все плохо. Благодарности достичь очень трудно. И поэтому нет результата молитвы. Он здесь вообще, Андрей, или нет?

Надо все кондиционеры включить. Когда мы произносим аллилу, то идет резонанс со мной, с хором, с залом. Мы соединяемся, просим силы. На звуке «Я», «Я» — это Яхва, это Бог, это имя Бога. На арамейском это звучит «Ях», «Я», имя Бога произносится. В это время надо вспомнить святыню в своей вере. У каждого из вас есть своя вера. И в каждой вере у вас есть контакт с Богом. Контакт с Богом, ну, происходит через ту святыню, которая вас вдохновляет. Это может быть икона святая, святое место, святое захоронение. Может быть священное писание, имя Бога, изображение Бога. Изображение святого человека, крестик, какой-то предмет, связанный с Богом. И когда ты на «Я» произносишь, ты вспоминаешь святыню в своей вере и мысленно говоришь «Верю» и кланяешься. Очень важно понять, что молитва — это действие, в котором самое главное — все, что происходит с памятью. Память можно двумя способами на Бога направить. Первое, если вы чувствуете любовь к Богу, вас примагничивает к Нему, тогда память, естественно, будет о Нем думать. И тогда не нужна та техника, которую я рассказываю. Но если вы не имеете контакта близкого с Богом, чаще всего люди не чувствуют Бога, то тогда надо хотя бы чувствовать звук, который произносят те, которые чувствуют Бога. Надо соединяться с этим звуком, и тогда сила Бога входит в вас через звук. Очень важно во время молитвы не думать о своей жизни, не думать о тех людях, которые нуждаются в вашей помощи. Вы таким образом лишаете их помощи. Вам надо перед молитвой попросить у Бога помощи перед молитвой, потом всю молитву не думать о них, потому что вы думаете, память вас, ваша память соединена с вами, а не с Богом. Если вы славите Бога, Бог помогает вашим родственникам. Если вы думаете о них сами, Бог им не может помочь, потому что у вас нет веры. Вера означает доверять. Вот, допустим, вы мужа попросили: слушай, помой пол. Он говорит: я помою, если ты мне доверяешь. Он говорит: конечно, доверяю. И каждые 5 минут бегает, смотрит, как он моет. Он говорит: нет, я не буду мыть, я уже не могу. Или ты мне доверяешь, и я мою, или у меня нет вдохновения. Не надо бегать, смотреть, помогает родственнику или нет своей памяти. Просто славьте Бога и верьте, что Он помогает. Вы не сможете все равно проследить ничего, вы не знаете, как Он помогает. Он это делает тайно. Если вы будете о своей жизни во время молитвы думать, то вам не поможет. Ну, если вы не можете, думается сильно. Почему думается о своей жизни? Потому что судьба находится в памяти. Она держит память в цепях, в своих тисках. Она поработила память, судьба. Она говорит: думай о своей жизни и мучайся дальше. Но если человек славит Господа, настроение входит старших, в зало всего, соединяется с звуком: верю, верю, верю, тогда постепенно память настраивается на звук, и у вас в сердце наступает спокойствие, благодать. В это время начинается лечение ваше. Если вот здесь жар в сердце начинается, значит, узелки судьбы сгорают. Вот здесь горит судьба во время молитвы. А если вы делаете статические упражнения, то тогда будут еще блоки в теле сгорать во время молитвы. Это значит, тело будет гореть. Когда вы делаете молитву, начинается жар, слабость, значит, идет лечение. Но если вы чувствуете, что становится плохо, значит, тогда надо выйти из аскезы. Потому что вы можете даже потерять сознание. Иногда настолько сильные блоки, что человек не может их победить с помощью аскезы и молитвы. Тогда надо немножко отступить.
брать не штурмом, а осадой. Понадолгую лечиться. Вот. Когда вы повторяете «Аллилуйя», то два варианта есть. Кому вчера не хватало воздуха, вот я тяну долго, а вам вы не можете так долго тянуть. Значит, тогда вы тяните на два раза. Аллилу, один вдох, я второй вдох. Запомнили? Я тяну аллилуйя на два вдоха, а вы на один вдох. А вы в это время два раза вдыхаете. Понятно? Или нет? Молчать нельзя здесь. Кто хочет молча медитировать, сидеть молча? Когда человек молчит, то он не побеждает судьбу. Медитация не побеждает судьбу. Медитация — это деятельность ума. Судьба в уме находится. Чтобы побеждать судьбу, надо сильнее ума, чтобы кто-то действовал. Сильнее ума — разум. Когда человек включает звук, включается разум. И тогда начинает побеждаться ум. И судьба там побеждается тоже. Поэтому только в звуке, спасение в звуке, не в молчании. Если вы будете молчать, вы будете мешать нам всем, потому что у вас будет другое настроение. Это как, помните, там, Ватсон, а что это за такой звук страшный? Это собака Баскервилли. А что это за такая зловещая тишина? А это рыба Баскервилли. Поэтому тут рыбой Баскервилли не надо становиться. Все повторяют вслух все. Тут тоже все или молимся, или уходим. То есть не надо наблюдателями быть. У нас есть только участники здесь. Во время ретрита никто не может никуда ходить. 65 минут все находятся в зале. Кто из вас много раз слышал мои настройки, много раз молился со мной, слышал настройки? Вы все можете сейчас уже идти в туалет, если хотите. А те, кто не слышал, сидят и слушают, чтобы у нас туалет разгрузить, чтобы не было потом сразу там паломничества. А больше никто никуда не идет, все на местах остаются. Значит, во время ретрита надо всем сесть так, чтобы никто никого не касался. Те, кто на стульях останутся, все должны сесть через один. Слышали? На соседний стул садитесь. Понятно, да? Если вы дотронетесь во время ретрита до кого-то, то это значит, что он будет ждать, что дотронетесь еще раз. И потом у него концентрации не будет никакой в результате. Поэтому рассаживаемся через один во время ретрита. Вот, есть две категории людей. Не, сейчас не надо это делать, я просто рассказываю. Все сидят на своих местах пока. Я когда скажу, тогда начнете делать. Есть две категории людей. Одни из вас не будут делать статические упражнения. Это те, кто не могут их делать по силу состояния здоровья, беременность, состояние здоровья, старость, возраст, или никогда не пробовал, очень тяжело. Поднимите руку, кто физически не сможет 5 минут в одном положении находиться, вот делать аскезу. Значит, все сидите на стульях, никуда не надо бегать. Хорошо? Запомнили? Все, кто может делать аскезы, должны сейчас изучать, как это делать. Если вы внимательно посмотрите, как это делать, вам это облегчит жизнь, потому что вот эти стулья идеально подходят для того, чтобы делать аскезы. Идеально подходят. Они как раз на них надо делать аскезы, на этих стульях. Кто из вас хорошо знает, как делать аскезы? Там со мной тренировался много раз. Вот мужчина сюда на сцену и девушка. Надо взять, молодые люди, два стула на сцену принести. Один, можно этот, да. И второй, еще девушке какой-то стульчик возьмите.
Так, с этой стороны молодой человек, девушка с той стороны, вы сюда. Так, смотрим, как делать аскезы. Значит, надо, да, снять первое, снять обувь. Не сейчас, пока не надо снимать. Когда скажу, тогда сними. Значит, аскезы делать без обуви, потому что в обуви ноги затекают мгновенно. И потом вся аскеза ваша коту под хвост. Надо стулья развернуть спинкой ко мне. Первая аскеза, стоя на коленях. Надо ко мне лицом встать на колени. Ко мне лицом. Да. Взяться за ручки, за спинки стула. Вот. Смотрите, в чем преимущество на стуле, стоя на коленях. Стопы свисают вниз. Это означает, что на голенях не будет перегрузки, больно не будет. Коленки стоят на мягком. Это значит, что коленки не перегрузятся. Если вам тяжело спине, вы можете чуть-чуть на руки облокотиться вперед. Вот так чуть-чуть, не сильно, не падать вперед. Вот. И станет легче спине. Это все не меняет статику. Вы продолжаете делать аскезу. Каждое упражнение, которое бы вы ни делали, по 20 секунд можно снимать напряжение 3 раза за 65 минут. Это значит, что вы в положении стоя на коленях, если все тяжело, невыносимо, садитесь вниз на 20 секунд. Посидели 20 секунд, не больше, встали назад. Когда затекло, еще раз. И так 3 раза можно делать. Если вы не можете, все равно тяжело, значит, можете делать 4, и 5, и 6 раз. Но тогда вы прочистите не 5 слоев, а 4, допустим, или 4,5. Ну, тоже хорошо. Правильно? Да лучше, чем ничего. Поэтому делайте, как можете. Если надо расслабляться, расслабляйтесь. Но не меняйте положение тела. Поменяли положение тела, чистка началась заново. Так, 13 минут один слой. Вот у вас где там судьба засела, в каком слое, вы не знаете. Но если вы в молитве все слои прошли, то все слои прочистились, и вы где-то зацепили судьбу, победили ее. 13 минут первый слой, потом второй, потом третий, 65 минут 5 слоев. Если 3 раза расслабляете, все 65 минут, все 5 слоев проходите. Если не расслабляетесь, еще глубже тоже 5 слоев проходите. Вот это положение тела можно делать всем. Но оно лучше всего дает возможность терпеть судьбу, привыкать к ней. Вот привыкать к жене, к работе, к мужу, к Краснодару, к стране, к войне. Все привыкать можно с помощью вот этого положения, стоя на коленях. Оно универсальное для победы над судьбой. А его делать несложно, особенно на этих стульях. Когда будете делать стоя на коленях, стул надо развернуть к лесу задом, ко мне передом. Понятно? Чтобы задницей ко мне не сидеть. Все. Значит, первое положение усвоили. Теперь нужны подушечки. Вот подушечки вы взяли с собой, коврики, подушечки. Дайте подушечки или коврик что-нибудь. Дайте им. Вот, хорошо, молодцы. Подушечка, коврик. Коврик, подушечка, подружечка. Не, тоже пойдет, да. Теперь стулья разворачивать наоборот. В противоположную сторону. Вот так, да. Вот, и теперь вы лицом ко мне садитесь так, чтобы ваши стопы залезли в дырочки. Алмаз, да, только надо подушку сначала убрать. Да, и вот так вот, видите, стопы в дырочках, видите? Туда-туда, не залазит у вас? Нет. Залазит? Вот, значит, подушечку подложили под попу, спиночку к спине стула, ноги туда провалились и легко, да? Хорошо ногам? Вот, вам тоже нормально? Вот, очень удобно с подушечкой или коврик туда свернутый подложили между ног. Итак, 65 минут можно сидеть. Удобно, спокойно, хорошо. На полу алмаз делать гораздо тяжелее, чем на этом стуле. Спина нас со спинку облокачивается, уже легче. Ноги не прямые, вот как при балете, а согнутые, легче тоже переносить. И еще
подушечка вот, ну, как бы не дает ногам затекать. Отлично. Устали, поднимаемся вверх. Можно за стул сзади, за спинку придерживаться, чтобы не свалиться вперед. Вот так, 20 секунд, потом опять садимся вниз. Поза алмаза выдавливает судьбу из вашей жизни. Это значит, налоговая не придет, или ракета не прилетит, или мужа не убьют, или замуж выйдете, на работу устроитесь. То есть это такое боевое положение тела, которое судьбу вот так вот не дает ей вас мучить. Так предыдущее вы принимаете судьбу, а это выдавливаете судьбу. Например, если вас убивают, то не надо принимать такую судьбу, надо ее выдавливать. Тогда поза алмаза. Каждый делает то положение тела, которое ему легче делать. Почувствуйте в своем сердце, что вам легче. Тяжелее не надо брать аскезу. Надо выдержать 65 минут, поэтому делайте то, что легче. Все эти положения тела можно делать также на полу, но на стульях. Вот первые два, по крайней мере, точно легче. Вот, следующее, давайте встаем. Следующее положение тела. Стулья лицом к ним теперь. Можно убрать подушечку на стол, да. Да. Вот. Значит, надо сесть на стул и сделать скрученную позу. Если знаете как. Вот девушка. Нет, нет, это неправильно. А, да, правильно теперь, да. Ну, можно так, вот она вот так сделала, он вот так, и так можно, вот смотрите. Разный вариант. Если очень высокий, то вот так. Если пониже, вот ногу ставим на стул. Очень удобное, легкое положение тела. Оно дает возможность отстраняться от ситуации. Допустим, у вас какая-то ситуация жизненная, она вас замучила, вы постоянно о ней думаете. Скрученную позу делаете, будете не думать об этой ситуации. Или вас люди пристают к вам, а вы скрученную позу, и они вас забыли. Понятно? Расслабляться как? Ногу сбрасываем вниз просто со стула, вот так. Посидели и опять назад эту же ногу. Если вы ноги поменяли местами, заново чистка началась. Бессмысленно. Просто потеря времени. Полчаса так, получается только 2,5 слоя прочистили. Одну и ту же ногу всегда оставлять, продолжать в ней находиться. Всем видно, как они сидят или нет? Очень удобное положение тела. Особенно для тех, кто никогда ничего не делал. Особенно для худеньких на стуле очень легко делать скрученную позу. Если вес большой, то тогда, конечно, тяжело на стуле вот это положение сделать. Запомнили? Руки будут позже. Я все покажу позже. Значит, во всех положениях тела руки одинаковые, я вам покажу позже. Следующее положение тела, поза бабочки, делается только с ковриком на стуле. Надо вот так постелить коврик, через стул через весь пропустить, через, нет, нет, нет, через весь стул. Вот так, да, через спинку. Через спинку весь стул. Да, вот так, отлично. Стопы вместе, колени врозь. Зачем коврик? Чтобы ноги не скользили, да? Классно же? Вот. Так лучше. Иначе придется держаться за руки. Удобное положение тела для тех, кто пробовал делать. В целом, неплохо. Не такое сложное положение тела. Гармонизирует, успокаивает психику, лечит мужское и женское бесплодие. Даже можно беременным женщинам делать в целом. Не перегружает. Беременным женщинам только можно вот это положение делать. И то, если тренировалась. Если не тренировалась, то ничего нельзя. Это положение тела гармонизирует, успокаивает. Расслабляться, ноги сбрасываем вниз. 20 секунд, потом опять назад. 3 раза за 65 минут можно расслабляться. Как и в других положениях тела. Запомнили? Последнее на стуле положение тела, поза полулотоса.
Одна нога сверху, другая снизу. Вот так вот. Для тренированных только. Те, кто не тренирован, нельзя делать. Перегрузитесь, колени заболят за 65 минут. Положение тела увеличивает концентрацию внимания. Легче сосредоточиться на молитве. Но очень быстро ноги устают. Если не пробовали, не рекомендую. Даже если сначала удобно, потом все затекает. Вот. Ногу не меняем. Да, если расслабились, вниз спустили. Потом опять ту же самую ногу наверх. Понятно? Концентрацию внимания усиливать на молитве. Сосредоточенность. Это поза йогов, которые хотят сосредоточиться, победить судьбу.

Значит, следующее положение тела, стоя возле стенки. Последнее положение тела. Значит, встаем к стенке, ноги отодвигаем от стены, под ноги коврик, нельзя на кафеле стоять 65 минут. На коврике стоим, только возле стенки, только возле стенки. Да. Все тело прислоняется, кроме ног, да, нижняя точка тоже. Все вот так, да, все тело. И не почему ноги отодвигаем, потому что это травматичное положение тела. В нем люди, особенно летом, в жару и в духоту, падают в обморок во время молитвы. Часто. Поэтому кто из вас, стоя, постоянно молится, поднимите руку. Только вам разрешаю возле стены стоять. Все остальные не экспериментируют, никогда не стояли, не вставайте. Это опасное положение тела, можно разбить нос легко. Вы даже не успеете понять, что вы падаете, а здесь... Кафельный пол, очень жестокое падение будет. Поэтому, пожалуйста, не экспериментируйте. Это опасное положение тела. Стоять не возле стенки вообще запрещаю. Никаких стоячих положений среди зала. Только возле стены, только ноги отодвигаются. Почему отодвигаются? Потому что если сознание теряете, вы сползете по стеночке или в бок повалитесь. А так вы повалитесь вперед лицом, вот так падать будет. И это, конечно, очень печальная новость. А если не возле стенки, то затылком – это вообще смерть. Если затылком ударится об кафель – это смерть. Поэтому не экспериментируем стоя, это опасно. Спасибо, можно… В позе стоя сползаем по стеночке, да, расслабляемся. Просто сползаем по стеночке вниз. Сползли, посидели 20 секунд, опять встали. Все, вот так мы отдыхаем в позе стоя. Все, спасибо большое. Давайте похлопаем им за разъяснение. Так, это мне мой коврик. Можно стоя, да, можно. Все, вот сейчас пока все по местам садятся. Я еще не закончил. Вы настройку еще не слышали? Туалет пока рано. Я не отпускал, нет. Вы самостоятельно решение приняли. Дальше, смотрите, у нас есть комбинации пальцев рук. Это про руки. Если ладошками вверх руки лежат, значит, вы соединяетесь с залом совсем. Если ладошками вниз, значит, вы сами по себе. Лучше соединяться. Но если все мешают, тогда сами по себе. Большой палец – это я. Указательный – моя воля. Соединяю большой с указательным, увеличивается воля к победе. Первая мудра. Вторая мудра. Если у вас что-то болит, затекло, жар в теле, плохо, невозможно выдержать, тогда большой со средним соединяем. Если вы чувствуете, что нет уверенности, первый раз все делаете, непонятно ничего, тогда большой с безымянным. Увеличивает уверенность, веру, что все получится. Если у вас голос пострадал, захрипел или страдает концентрация внимания, или вы недовольны своим звуком, тогда большой с мизинцем. Можно совмещать два в одном, указательный со средним, вот так вместе, воля и сила, или уверенность и концентрация. Мизинец безымянный. Вот такой мудры нет. Вернее, она есть. Это мудро власти. Ее делает Бог. И новые русские еще. Недолго, правда. Бог долго, а они недолго. Понты заканчиваются быстро у всех. Вот. Есть еще вот такая мудра, называется «Я хорошая» или «Мудро смирение». Вы всех задолбали, можете так делать. Так вот. Значит, ретрит длится 65 минут. После этого будет звучать хор детский. Для того, чтобы, песня, детская песня, для того, чтобы вы легли, сели, расслабились, поплакали и сняли напряжение эмоционально после молитвы. Это будет длиться где-то 4-5 минут расслабления. Потом будем обсуждать, что произошло. Вот. Когда будем молиться, то
надо начать повторять молитву негромко. Иначе ваши голосовые связки перенапрягутся, и потом будете кашлять, хрипеть, всем мешать и мучиться. Вот эти вот штучки надо отключить всем. Потому что если он зазвенит или смс-ку вы посмотрите, вы будете совершать оскорбление на Бога. Сейчас 65 минут для Бога, вся жизнь для вас, 65 минут для Бога. Поэтому все забыли на 65 минут про свои мобильные телефоны. Если кто-то берет, это оскорбление, и вы будете прокляты. Слышали, нет? Во время молитвы никто никого не оскорбляет. Все сидят, все никуда не бегают, не дергаются, не шляются здесь, не берут мобильные телефоны. Сейчас очень время такое важное, в которое надо проявить серьезность. Во время ретрита каждый садится туда, куда хочет. Можно на сцену рядом со мной садиться, можно на пол, можно к стенкам. Не сейчас только это надо делать. Вот. Можно на своих стульях их ставить куда хотите. Берете свой стул, переставляете там, допустим, туда, потом назад ставите, откуда взяли. Вот. То есть все рассредотачиваются по залу во время ретрита. Вот. Мы будем дадим 5-7 минут на то, чтобы рассредоточиться и пописить тем, кто еще не пописил. Если вы чувствуете, что не хотите, не надо бегать в туалет, это не обязательно. Но если вы чувствуете, что не можете вытерпеть, лучше сбегать, чтобы потом не мучиться. Вот. Сейчас можно идти в туалет и рассредотачиваться по всему залу, и все, как время ваше для подготовки пошло. Куда хотите, если место есть.

Вот здесь вот ко мне спиной не садится. Вот здесь на первом ряду ко мне на ступеньках ко мне спиной не садится. Только лицом. Все садятся ко мне только лицом везде. Садитесь так, чтобы меня было видно, не за столбики, не партизаньте. Можно просто на стуле сидеть. Не надо перегружаться, не надо. Нормально как бы, просто на стуле не можно сидеть. Холодными ногами на кафель не вставайте. Будете простужены за 65 минут. Кладите под ноги что-нибудь. Сумочку, носочки, обувь.

Ой-ой-ой.

Тоже можно, но только тяжело будет. Это такая непростая позиция. Подушечкой хорошо прям. Смачно. Но пока, мои хорошие, давайте не будем никуда садиться. Подождите еще. 65 минут еще не началось. Молитва еще не началась. Попробуйте. Какое положение вам тела легче переносить? Попробуйте. Но не начинайте. Попробуйте только.

Итак, сейчас будет самое главное время в вашей жизни. Нужно всем своим сердцем, всю свою веру направить на Бога во время молитвы. Каждая вера, все веры один и тот же Бог. Какая бы ни была вера, молимся одному и тому же Богу. Вспоминаем своего Бога, своих святых во время молитвы.

На полу? В позе бабочки, в позе алмаза, значит, какой? Да, да. Все, вот все ваши, вот самое главное, стеночку найдите, чтобы в стеночки сесть, иначе будет тяжело. Вы не можете мешать просто по определению. Это единственное, кто здесь может мешать, это я. Ну? Как? Ну, 4 раза в неделю хорошо делать статику, да. Научитесь потом постепенно. Я где-то 4 раза в неделю обязательно делаю. Сегодня второй раз уже буду делать. Я сегодня в Алмазе промолился 65 минут с утра. Да, конечно. Я смотрю, да. Так, кто-то там может посмотреть? Очередь огромная. Что, маленький, мало туалетов, да? Да? А мужской свободен? Тогда надо с женщинами сказать, чтобы мужской блокировали. Да? Да? А там нету... Ну и все, значит, нормально. Пускай занимают жену мужской тоже. Чтобы быстрее. Жень, ходи, скажи женщинам, чтобы мужской занимали туалет.

Ну что, моя хорошая? Ну, конечно, чёрт, уж нету никакой это эксклюзивной это. Что хотите, записывайте. Можете всю, весь ретрит записать. Кто не знает. Ну все, все равно же выставим все на бесплатное скачивание на YouTube потом. У нас есть YouTube, раздел трансляции. Там все ретриты выставляются. Ваш тоже будет выставлен через месяцок где-то. Коврик кому нужен? Коврик. Вот есть коврик запасной. Только вы верните потом ей назад. Чтобы он не уплыл. Олег Геннадьевич, есть коврик. Жень, послушай, пожалуйста, а? Еще раз опытным своим слухом.

Рад вас видеть. Все нормально у вас? Наладилось с работой? Бизнес? Метаетесь, вы суетитесь, не можете одно дело доделать. Здесь не получается? Куда переехать хотите? А? Лучше в Москве, лучше. Ну, тоже медленно все будет развиваться. Бизнес же не развивается за 5 секунд. Сейчас кризис везде, кризис. Ну, согласен. Новороссийск там сейчас пуляют, там война идет повсюду.

0: Порядок. Так, туалет смотрим, что там у них. Полно? Нету? Все? Так, готовность. Минутная готовность. Все настраиваются. Сейчас начнем.
1: Сейчас меня посадим.
2: Одну минуту буквально.
1: Меня посадят, что ты мне полоску сделал? Не надо мне полоску.
2: С другой стороны?
1: Я же еще не это. Не в дурке.
0: Ой, хорошо. В бабушку сел. Поза бабушки называется у меня. Вот, хорошо. Все. Ой, мои хорошие. Че? Готовы все? Ну, давайте помолимся. Лен, готовы там тоже, да? Вам со звуком Иван все сделал. Там Ивану скажите, чтобы он мне звук не вырубал в зале. А то он что-то последние два раза мне вырубил звук в зале. Что-то нажимает, и потом бопс, и звука нет здесь. Фокус-покус называется. Все, поехали. За мир молимся, чтобы все закончилась война. И каждый тоже нас сейчас... Сейчас выбирайте, за что молиться будет. Подумайте, Богу скажите в сердце, что вы хотите победить. И больше на это не отвлекаться, только славим Господа все. Все, начинаем.

Так, хорошо, все уже расселись, я надеюсь, по своим местам. У нас еще не закончилось мероприятие, мы продолжаем с вами общаться. Всем надо теперь замолчать. Замолчать. Успокоиться. Жень, здесь не надо разговаривать. Там разговаривайте где-то в другом месте. Здесь не надо разговаривать.

0: Поднимите руку, кто почувствовал жар внутри. Жар вот здесь, в области сердца. Значит, узелки судьбы побеждали, сгорала судьба. Кто почувствовал жар в теле, это значит, что блоки прочищались, здоровье улучшалось. Кто почувствовал плохо себя, тяжело, это значит, что блоки не пробились. То есть это значит сильные блоки. Надо дальше молиться, чтобы победить судьбу. У кого легкость сердца возникла вот здесь вот, значит, что вы прочистили какой-то пласт судьбы. А у кого возникла тяжесть сердца после в конце, прям тяжело вот здесь на сердце стало в конце, значит, новый какой-то судьба новая предстоит, тяжелая в жизни. И вы ее почувствовали. Кому понравилось? Кто почувствовал присутствие Бога? Кто почувствовал защиту от молитвы? У кого стало спокойно в сердце? Вот здесь спокойно. Это первый круг победы над судьбой. Когда человек успокаивает сердце, значит, судьба начинает побеждаться. Значит, все будет хорошо в будущем. Если судьба начала побеждаться, значит, когда-нибудь вы ее победите. У кого медленно время шло, значит, плохой период жизни идет. У кого быстро время протекло, значит, вы соприкоснулись с духовным временем. Вы очень глубоко погрузились. И есть материальное время, в котором мы живем, а есть духовное время, в котором живет душа. Когда время быстро начинает идти, концентрация сильно возрастает, то это соприкосновение с духовным временем. Кто почувствовал святость, святое что-то почувствовал, это очень хорошо, это глубокое погружение, значит, произошло. Кто понял, что соединяться со звуком очень важно, кто почувствовал, спать хочется, значит, плохо слушали. Надо сильнее было слушать голос совместный. На первой фразе «Аллилу» вы не сосредотачивались правильно. Надо было соединяться со всеми, а не в себя погружаться. Кто почувствовал эмоции, перегрузку, там плакать захотелось? Это значит, вы на «я» не отдавали Богу энергию, но себе оставляли энергию. Но так или иначе, все это означает учеба. То есть вы должны учиться, продолжать учиться. А сейчас только те, кто почувствовал святыню, приход ангелов, Святого Духа, святыню, чистое что-то божественное, почувствовал какие-то откровения внутри, то можно поднять руку и сказать об этом по микрофону. Ну, давайте, молодой человек, с вас начнем.
1: Спасибо вам большое. Большая милость, божественная милость. И такая удача выпадает редко. Вот, значит, я концентрировался вначале закрытыми глазами, а потом, было желание послужить, вот, как-то вот поддержать, не то чтобы вас поддержать, вам послужить, да, потому что, я думаю, я не знаю своих желаний, особо не разбираюсь, но знаю то, что вы, делаете хорошее дело, и хотелось вот, отдавать вам эту энергию. Вот. И, значит, потом в какой-то момент почувствовал минут через 15, что начинаю чуть-чуть, не то чтобы засыпать, но буквально короткий момент. Я глаза открыл, и у вас на рубашке сзади, там на рукаве соединение, я начал туда, прям наблюдать на эту точку. Вот. И тогда получилось хорошо, потому что я видел, как вы вдыхаете и выдыхаете, и синхронистично вот с этим. Вот, прошло все так хорошо, благополучно. Вот, спасибо вам большое за такую милость.
0: Почувствовали вдохновение, да?
1: Огромное, да, спасибо.
0: Спасибо. Так, девушка вот в очках, она рядом со мной села.
2: Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за этот мощный ретрит. Я каждый день практикую с вами и в онлайнах активно участвую.
0: То есть она высказывается, потому что у нее есть опыт. Она уже этим занимается.
2: И, конечно, живой ретрит, он ни с чем не сравнится. Время пролетело как один миг. Я тут же перестала чувствовать тело, не шевелилась вообще и кланялась вам. Я приехала из Анапы с целью промолить ситуацию по семье, но, пообщавшись с вами, мне стало понятно, что здесь все будет хорошо. И я решила восстанавливать связь с тем духовным учителем, от которого я отпала. И я начала кланяться вам, чувствовать вот эту святость. И в какой-то момент прямо перед моим лицом, передо мной, я почувствовала образ Шрилы Прабхупады. Он стоял так близко. Дело в том, что мне как-то снился сон, и он меня благословлял. Я кланялась и не могла коснуться лбом его стоп. Я изо всех сил старалась, не понимала, почему не получается. И сегодня, когда я увидела его образ перед собой, я ему тоже начала кланяться. И также кланяться, ну, чтобы вот он передал духовному учителю какое-то, ну, мое извинение, может быть, я там оскорбление совершала. То есть мне очень хотелось восстановить связь с духовностью, со святостью, с Богом. Вот это была цель моей молитвы. И я чувствовала через вас вот эту вот святость очень сильно, прямо вот со спины.
0: Вам надо к Жене подойти, к моему помощнику, после лекции. Хорошо?
2: Хорошо, спасибо.
0: Он спросит меня, зачем. Дальше девушка в красном. Не, вот розовым.
3: Благодарю, да. Олег Геннадьевич, вас за ретрит и всех участников. Благодарю, потому что такое какое-то общее поле чувствовалось. И мне хотелось сразу, с самого начала, я услышала какой-то второй хор. Такие мужские голоса.
0: Это звук ом. Вы слышали Богородицу, а там они вот так пели. Это принято во многих системах, традициях духовных. Это звук вот этот, это звук ом, древний звук ом, который соединяется с духовным небом человека. Вы настроились на него, на этот звук, да?
3: Вот он выше немножко был, чем весь зал.
0: Да, да, да, да.
3: И еще у меня всегда в памяти молитва старца Фадея, и угу. Я его образ вижу. И он нам все помогал всю молитву. Образ Ксении Петербургской пришла тоже. Она говорит, хорошо у вас тут. И под конец, как старец Фадей говорит, дай, ну теперь я сам помолюсь. Ну, сам. Не помощь, а вот просто сам помолюсь. И мне так настроение его понравилось, что...
0: Вам надо было взять его молитву себе.
3: Вот, я и хотела сказать, мне очень понравилось его настроение, как он стал молиться. Он молится вот с состоянием, что какая благодарность, что есть эта возможность молиться. Вот мне даже пришел образ, как будто бы вот мед дали, и человек рад, что мед. Такое что-то простое, родное, хорошее. Вот он благодарен за мед, а этот благодарен за то, что можно молиться. И как будто бы даже когда мы закончили, а вот... верхний хор, как будто и вот у них продолжилась молитва у всех, у святых.
0: Хорошо, вы погрузились, молодец. Надо вспоминать теперь этого старца и с ним продолжать молитву вместе с ним. Его силой молиться. То, что вы увидели, как он молится, вы должны также молиться его силой. Хорошо?
3: Да, спасибо.
0: Так, дальше вот девушка, следующая.
4: Олег Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо за возможность поделиться своим опытом. Я в начале своего духовного пути, и первый раз я делала аскезу в статической позе 65 минут, и я удивилась, что они так быстро прошли. Я думала, что я не смогу вообще никогда это сделать, и очень удивлена. Я концентрировалась на звуке изо всех сил, и он прямо изнутри откуда-то выходил, как будто это не я говорила. И я знаю три святых места, в которых я была, и я их вспоминала, и когда я начинала о них думать, я как будто куда-то внутрь погружалась, и у меня слезы начинали градом течь. И когда только приходили какие-то мысли о жизни, о каких-то людях, я опять вспоминала о месте об этом и опять куда-то проваливалась. И вот так прошла моя молитва.
0: Видите, как важно этим заниматься.
4: Да, это правда. И я благодарна за этот
0: опыт.
4: Вам
0: теперь надо онлайн включаться и еще записи включать. У нас на YouTube-канале, на моем сайте, в разделе трансляции есть много ретритов разных традиций. И Харирама, и Альхамдулили, Аллилуйя, Ом. Разные традиции, можно использовать их.
4: Благодарю вас, спасибо.
0: Чем отличается просто индивидуальная молитва от того, что мы делали? Эта коллективная молитва, соединение со звуком, является молитвой победы над судьбой. Потому что эта молитва увеличивает духовную силу. Кто из вас почувствовал духовную силу сегодня? Она почувствовалась, потому что очень соединенно много людей с сильным намерением победить судьбу, настроившись на святость, повторяли молитву. Вот это когда объединенная сила, она дает такой эффект мощной звуковой вибрации, которая рассеивает страдания, убирает проблемы из жизни. И вы хорошо погрузились, у вас хорошие способности, надо больше верить в свои возможности внутренние. Да-да, вы думаете, что у вас их нет, у вас хорошие. У вас хорошие возможности погружаться и побеждать судьбу. Надо верить в свои силы.
4: Благодарю. Вдруг кто-то тоже думает, что его тело не сможет выдержать. Просто я 15 минут, когда дома сидела, я просто умирала. Я каждую минуту смотрела и думала, когда это закончится. А когда ты в голос погружаешься, и когда ты думаешь, что тело — это ничего страшного, ты можешь не чувствовать боли, когда ты это мимо как-то пропускаешь, то время летит быстро, и я удивлена, что я выдержала. Благодарю.
0: Такова милость людей, которые вокруг вас сидят. Дальше вот женщина в возрасте.
5: Спасибо огромное. Великолепный опыт сегодня. Великолепный опыт сегодня получила. Это уже не первый мой молитвенный ретрит. И сегодня получилось вместе с вами вот то, о чем вы говорили с голосом. Отождествляться, концентрироваться. У меня получалось, вы начинаете и я, потом вот это я, и вы сказали, нужно верю настроиться. Во что верю? В то божество, в которое я верю, что самое ценное. И вот я на этом концентрировалась каждый раз. И у меня получилось так, что это божество, в которое я верю, оно появилось с правой стороны, и этот атрибут, в который я верю, и такое осознание глубокое, свет. И потом я увидела, и продолжается вся эта, как говорится, молитва, и я вижу просто яркий-яркий свет надо мной. И он живой, то есть лицо живое. И такая перспектива показывает перспективы, что очень много людей, они такие серые, темные. И вот такая какая-то огромная перспектива, сколько людей. И я понимаю, что это... Ну, которые нуждаются в помощи, в молитве. И потом продолжалось, он присутствует, я вижу, что он присутствует, радуется тому, что происходит, ну, как говорится, вот, благословляет. И потом я вижу не только огромное количество людей, а какое-то небольшое количество людей, но они уже цветные, и, ну, как бы не вот эти фигурки серые, а как бы уже в другом качестве, но они получили уже помощь. И я поняла, что вот то, что вы делаете, и мы все вместе тут сотворили, вот это работает не только, как говорится, ну, лично для каждого из нас, да, но это совместная молитва, это огромная сила, которая еще другие вещи делает. И я очень благодарна, спасибо огромное.
0: Так, дальше, кто у нас руки поднимает рядышком, вот женщина. Можно и вам, да.
6: Спасибо. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я к вам приехала из Ростова-на-Дону с одной целью.
0: А я к вам приехал тоже из Ростова-на-Дону.
6: Правда? с одной целью сказать спасибо. 10 лет назад я познакомилась с вашими лекциями. У меня был невероятный кризис семейный. Я родила
0: второго. Сейчас только о том, что вы сегодня чувствовали. Все.
6: Да.
0: Больше ни о чем не говорим.
6: Я почувствовала, что Господь держит меня за руку, и как будто бы Он провел меня по каким-то моментам детства. И очень большое тепло почувствовала в сердце. Это такое чувство, когда как многие женщины чувствуют в родах особенно осознание присутствия Бога приходит вот ко мне точно. Поэтому я почувствовала сегодня что-то похожее. Спасибо вам. И благодарю вас за все, что я испытала рядом с вами. Мы просто благодаря вам, моя семья совершила победу над судьбой. Мы сохранили отношения, приумножили. Сейчас у нас 5 детей.
0: Ого.
6: И честно, если бы я 10 лет назад не услышала вашу фразу, что это всего лишь объем работы, я тогда глубоко осознала, что я должна работать. И я совершила победу. Спасибо вам большое.
0: Так, дальше вот девушка рядом.
7: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я первый раз на вашем молитвенном ретрите, и я получила необыкновенный опыт соединения с Богом. Во время молитвы я соединялась со звуком вашего голоса, с пением Богородицы, и у меня через мою голову вот в какой-то момент проходил, вот я не знаю, как это назвать, или как энергия такая, вот как звук, который пронзает всю мою голову, идет вниз и вверх. Ну, то есть вот, то есть я звук воспринимала как такую вибрацию. То есть
0: вы
7: это
0: правильно
7: было...
0: настроились.
7: Я с закрытыми глазами молилась, и когда-то мне приснилась Богородица, которая по небу летит, и вокруг нее такое прекрасное одеяние с золотыми звездами, и она вот этим одеянием полностью покрывает все небо. То есть вот она летит над землей, и вот у нее как крылья такие. И сейчас, когда я молилась, она пришла, и вот мы все были под этим куполом ее святой личности, вот этой чистоты необыкновенной, и херувимы пели. Вот настолько много ангелов было вокруг. Я не знаю, я вообще ничего не вижу, но просто вот это ощущение святости, чистоты. Благодарю.
0: У вас было правильное ощущение. Надо во время молитвы дальше вспоминать. Бог вам показал то, что вам надо смотреть во время молитвы. Ваше восприятие связано с опытом позапрошлой жизни. Вы очень глубоко погружались в молитвенную практику позапрошлой жизни. И этот опыт сейчас вы вспоминать начали. Дальше поднимайте ручки. Вот женщина вот здесь. Вы, да? Вот вы следующая. Да, вы.
8: Спасибо большое за ретрит. Ну, я уже не один год молюсь, и ну, не один раз уже как участвовала в разных ретритах. И вот я бы сказала, что в первый раз ну, была такая молитва, когда ну, не сразу, но практически сразу была какая-то радость и вот прям благодарность возникла, прям это охватывало как весь хор и молитва и голос все вместе, и вот я просто настраивалась на это. И ну да, в какой-то момент, конечно, немножко начало тяжело на сердце быть, но я старалась прям, наверное, впервые за ну за много раз молитвы кланяться внутри Богу, ну как образу своему. И вот в какой-то момент стало так вот, ну, спокойнее, вот, спокойнее, и как ну, радостно, соответственно. И потом в конце, ну, в конце вместе с тем, то, что тело немножко жгло, вот, под конец. И также потом уверенность возникла, что с Богом, вот с Ним вместе, вот что бы ни было, вот все с Ним будет, все получится.
0: Отлично.
8: И прям вот, вот так вот такая уверенность, наверное, впервые возникла. Вот спасибо огромное, очень понравилось.
0: Молодец, отлично помолился. Девушка вот, которая ближе ко мне руку поднимала. Да, вы?
9: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Большая благодарность вам за это, за этот ретрит. Тот момент, с которым хотелось поделиться, это то, что в моменте я почувствовала огромную радость на сердце, и у меня появилась улыбка на лице, и мне даже сложно было сводить губы для произношения «Аллилуйя», потому что это было... Ну, не моя улыбка, которой я улыбаюсь. Меня прям накрыло этой любовью, этой радостью на сердце и снаружи, на лице. Благодарю.
0: Молодец, отлично. Дальше. Кто следующий там у нас? Смотрите, кто ближе ко мне и руку поднимает, ему давайте. Там сзади. Это уже новые начали поднимать.
10: Благодарю за такую молитву. Я хотела поделиться, вот не первый раз, обычно всегда там какое-то у меня слезы, прям какое-то горе горькое. В этот раз вот тоже присоединюсь. Какое-то напряжение было, сердце, тяжесть. Потом отпустила, и я четко харирама. Я плясала. Вот просто вторую часть я плясала, у меня харирама. Я такая вся счастливая. И вот до сих пор. Спасибо, благодарю.
0: Будьте счастливы, молодец. Дальше кто следующий там ближе к концу? Идем вперед.
11: Садитесь. Я могу сказать по ощущениям.
0: Садитесь.
11: Значит, как только мы стали читать молитву, очень много было святых. Я даже кого-то даже не знаю. И туда как бы ближе к вам, они были везде по, ну, по залу. И потом было такое ощущение, что не только мы читаем эту молитву, а очень-очень много людей. Вот как много-много голосов, которые читали именно эту молитву. И такое объединение, как бы, ну, не могу объяснить, как вот все на земном шаре, они объединены одной целью. Вот. Святые эти радовались, потом пришли ангелы. Ну, очень много было вот этих божеств, и они тоже радовались в конце, и в конце, как бы вот по ощущениям, ну, я своего святого потом видела, с ним как бы общалась, и в конце как вот опустился голубой цвет вот на всех, вот на всех нас. Ну, конечно, да, нога тоже затекала, но в голове такое было, что это не боль, это ощущение. Вот. Ну, первый раз такое, но я на ретрите уже, наверное, четвертый раз. Ну, очень много
0: Господь решил вам дать откровения свои. Да. Вам надо запомнить их и с ними теперь молиться. Вспоминать откровения во время молитвы всегда. Это откровения даются для того, чтобы вы молились вместе с ними. Дальше следующий человек сзади.
12: Здравствуйте. Ну, Олег Геннадьевич, я ваш не первый год уже, в принципе. Ну, задача была поставлена простая. Как... Что будет с вооруженным конфликтом? Значит, в основном были образы. Первый образ возник – это территория конфликта. Это красная карта с областями. Значит, красные цвета стали меняться. Потом возник образ православного старца с крупными чертами лица. Значит, по всей видимости, это Зосима. И стал образовываться христианский храм. Он стал строиться. И на образе этого старца, как бы, ну, это старец схемонах, потому что он был в капюшоне с крестом. Потом возник образ европейского шута, такого, ну, с двойным лицом. И образовалась такая, как бы, энергия, сила, которая стала его выталкивать. Но она его не уничтожила, она просто вытолкнула за этой территорией. Потом ситуация стала меняться, и как бы фон темный фон стал исчезать постепенно. После этого возник образ как бы патриарха, но патриарх такого довольно-таки седого, с очень властным лицом. Как бы афонского старца. Он поднял посох, и после этого на этой территории приход новых людей, более молодого, но православного толка.
0: Вы видели свои прошлые отношения с Богом?
12: Возможно.
0: Это раз, два, три жизни назад вы были христианином, но это была не православная церковь, что-то другое. И вы поклонялись Христу. Вот этот храм, эти святые, вы все это уже видели там, в этой жизни. Там вы служили Богу, и вот это ваше откровение оттуда. Ладно, мои хорошие, видите, многие не скучали. Здесь много чего интересного узнали о своей жизни, что мы с вами очень серьезно поработали. Я очень благодарен вам всем за молитву, за то, что вы побыли со мной 3 дня и послушали все, что я вам говорил. Вот эти все фрукты и конфеты, которые вы видите на столе, они сейчас осветились вашей чистотой, вашей молитвой, и это можно скормить тем людям, которые нуждаются в помощи, вашим родственникам, когда вы получите этот фрукт. Это могут быть тунеядцы, алкоголики, развратники, дебоширы или просто ваши знакомые. Все, кто нуждаются в помощи, больные люди, можно им дать, может, это им может помочь, потому что это уже освященная, сильная пища, которая влияет сильно на сознание. Вот. Я очень благодарен всем онлайн, кто участвовал в молитве тоже. У нас постоянно одна команда всегда приходит, все очень ценю. Вот. Сейчас у нас будет играть музыка, песни. И будем раздавать фрукты. Все могут подойти сюда поближе. У нас начинается уже праздничная часть. Так, песни у нас...

мы попытаемся рассказывать о реальном опыте бхакти. И сегодня мы будем говорить, что только реальный опыт питает нашу веру. Об этом говорится в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Что если у нас нет реального опыта, то вера обречена оставаться слабой. Веру нашу очень легко изменить, столкнуть нас с этого пути, увести куда-то. Поэтому реальный опыт – это не роскошь. Это не просто какая-то дополнительная вещь, какое-то дополнительное удовольствие. Это необходимые условия того, чтобы мы могли идти по духовному пути. И чтобы мы не сбились с него никогда. И в сущности, реальный опыт духовной жизни приходит на уровне бхавы. До этого уровня у нас нет реального опыта. До этого уровня все то, что у нас есть, в большей или меньшей степени основано на вере. И опыт наш не опыт, а тень опыта. Анубава абас. Опыт на санскрите, один из переводов слова «опыт» значит «анубава». Это всего лишь тень или бледное подобие опыта. Но это значит, что когда мы занимаемся саданой, мы должны стремиться к бхаве. И об этом много раз говорит Рупа Госвами, в частности, в «Нектаре преданности» в Бхакти Расамрита Синду, где он говорит, что цель садаки, человека, который занимается преданным служением, саданой бхакти, это бхава. И мы не должны забывать об этой цели. Мы не должны довольствоваться ритуалом. Потому что у человека есть тенденция. Все хорошо, у меня все хорошо, отстаньте от меня. У меня все прекрасно. Я следую 3,5 регулирующим принципам. Я не ем лука и чеснока, а также рыбы. Человек склонен быть минималистом в духовном отношении. Мы должны...

совсем не знал. Он уходил, не сожалея, прощался вроде как шутя. И лес пред ним стоял немея, захлебываясь от дождя.

Неважно, в каком мы доме живем, главное, с кем мы в этом доме живем. Если мы действительно любим друг друга, то эти вещи нас не волнуют. Какая разница? В палатке будет уютно, если там друзья. И в самом лучшем доме будет очень грустно, если мы живем с врагами. Какая разница, простую мы пищу едим или мы очень такую какую-то изысканную пищу едим. Да бутерброд будет вкусно съесть с хорошим человеком. Просто в вареной картошке, как это, на природе, с друзьями. Сварили вареной картошки, такая вкусная. С дымком. Самая лучшая специя – это дым костра. Поэтому даже мы видим в городе, люди не могут, выходят в парке хоть что-то на огне приготовить. Да? Невозможно, как это барбекю там или что-то делают. То есть все равно надо что-то. Вот. Невозможно все время вот искусственно жить. Хочется чего-то настоящего, выйти с друзьями посидеть. Пусть там трава мокрая, пусть ветер дует, пусть дым в лицо. Но зато с друзьями, если мы чувствуем уже материальные проблемы, значит духовность сгнила. Значит, духовный служитель, если нас мучают материальные проблемы, именно мучают, то, что они есть, это не проблема. Проблемы должны быть. Но если они нас мучают, значит, духовность куда-то делась. Значит, духовность деградирует. Мы хотим изменить весь мир, но мы должны сначала попробовать свои силы на себе. Потому что обычно все сразу мир меняют. Пойду мир менять. Надо на себе попробовать. Хотя бы на своих маленьких дурных привычках, с чего-то простого. С чего йога начинается? С борьбы с маленькими дурными привычками. Йога очень простая. Йога говорит, ну заметь самое маленькое и избавься от этого. И избавься от этого. От чего-то простого. То есть там, не оставляй посуду грязную на утро. Избавься от чего-то простого. Мы должны почувствовать радость избавления от грязи. Радость избавления от глупости. Берем что-то очень маленькое, избавляемся, чувствуем радость. Это вот радость, это вкус очищения. Йога должна нас научить вкусу очищения. Если мы почувствуем вкус очищения, йога будет для нас открыта. Духовный путь будет для нас открыт. На маленькое, потому что мы обычно беремся за самое сложное. А брошу-ка я сразу все свои глупости. И ломаюсь, и говорю, ничего не получится. Я уже к этому привык. Что-то простое. Что-то реально простого, но вот по мелочам сначала. По мелочам. 30 мелочей. Нужно на этих 30 мелочах почувствовать вкус к чистоте, к легкости, к очищению, что мне реально легче стало. Потому что каждая глупость – это гвоздь, к которому мы прибиты к этой жизни. И он не дает нам оторваться. Мы не чувствуем легкости. Тяжесть ощущаете иногда? Вот тяжело жить. Это мы гвоздями своей глупости приколочены к этой земле. Как этого кого-то? Гулливера, да? Лилипуты маленькими гвоздиками. Помните, приколотили? Маленькими-маленькими. Но встать он уже не смог. Вот это наша жизнь. То есть мы вроде бы такие большие, такие взрослые, но жизнь иногда прямо вот к земле вот прижимает. Очень много маленьких глупостей. Поэтому йога начинается с этих маленьких глупостей, с их устранения. Называется яма, не яма. Что надо делать, что не надо делать. Вот эти вот тонкости человек изучает. Малюсенькие дурные привычки, чтобы мы постепенно вышли из этого состояния гордости, зависти.

Поэтому, когда мы просто выражаем почтение, уважение нашему родителю, просто выражаем почтение, то вот эта благодать Божья начинает в большей степени проявляться в нашу жизнь. Так устроено. Это никаким образом нельзя обойти. Как мне одна девушка говорит, я как представлю своего папу, он ходит с пузом дома, в трусах, отвертка у него в руках, чешет пузо этой отверткой, и он представитель Бога. Катастрофа, говорит, какая-то у меня в уме. И вот он, чудо. Не надо принимать это буквально, что он Бог. Это принцип, что через него действует божественная природа. Что он проявляет эту энергию. У него есть на то полномочия, потому что он папа или мама. В немецкой психотерапии вообще просто говорится. Правда, они к этому пришли. В физкультуре это было написано тысячелетиями тому назад. Они об этом в 70-х годах пришли и раструбили на весь мир. И весь мир просто диву дается. Какие вы там немцы все умные, оказывается. Принцип они называют движение. Если, ну, к примеру, они говорят, если человек не движется в сторону матери, что это означает? Что человек, ребенок, он должен всю жизнь двигаться в сторону матери. Мама – авторитет. Что мама выполнила две самые важные функции. Она выносила и какое-никакое воспитание дала. Не будем это обсуждать, кому какое воспитание дают, но все равно. И это, вот именно вот эти две функции ставят ее просто на недосягаемую высоту. Просто она авторитет, она в жизни не двигается, все, она свое выполнила. Ребенок всю жизнь движется к ней. А нам хочется, чтобы иногда мама двигалась к нам. Чтобы она поняла меня, чтобы она как-то оценила меня, чтобы она каким-то образом, ну, как-то меня полюбила, что ли, там, особым каким-то образом. И что они говорят? Что если человек

0: деятельности. А на перепутье, как будто перед ним множество дорог. Кто я? Творческая личность. Бухгалтер просто какой-нибудь. Или какой-то, я не знаю, там, какой-то серьезный человек. Он чувствует, что живет не свою жизнь. Бывает такое? Столько потенциала внутри. А что делает в жизни? Непонятно. И третье самое важное, в чем он стоит, не двигается. Он не стоит в отношениях с противоположным полом. И даже если у него есть эта семья, то в семье нет развития никакого. Все очень сложно. Все очень сложно. Просто один принцип. Берт Хеллингер, пожалуйста, почитайте его, он много об этом пишет.
1: Narasimha Bandage.

Веды говорят, что личность проявлена больше всего через желание. Нет желания – нет личности. Тряпка. Если есть личность с желаниями, и он больше не видит личность, то он зверь. Ну, то есть он всех остальных старается сделать тряпками или воспринимает тряпками. Ему плевать на желания других живых существ. А если человек учитывает желания всех, а своих не знает – тряпка. Тряпка, с ним невозможно отношения построить. Человек, у которого нет желания, с ним не знаешь, как построить. Потому что отношения строятся на чем? На исполнении желаний. А вы думали, на чем? Отношения – это значит что-то сделать для другого. Что сделать? Ущипнуть за попу его. Да. Вот мой вид любви. Да. Нет. Это значит исполнить какие-то горячие, глубокие желания его. Подарить что-то, что он мечтал, например. Подарить подарки – это вид духовной деятельности. Слышали, да? Но подарок – это что такое? Это керамический подсвечник. Самый отстойный подарок 2009 года. Ну, в хиты попал. Стали опрашивать, какой самый нежеланный подарок в мире? Оказывается, это наши латвийские керамические подсвечники. У нас керамика сильна. Ну, у вас еще хуже керамические подсвечники, между прочим. Еще страшнее. Что зря смеетесь? Керамический подсвечник. И вот вы говорите, я хочу сделать подруге подарок. У меня есть для нее керамический подсвечник. Он давно стоит, он у меня уже... Я говорю, это не подарок. Подарок – это когда ты даришь то, что человеку дорого, а не ты хочешь избавиться. Подарок – это даже не то, что тебе дорого. Что иногда дарим то, что нам нравится. Это уже лучше, чем керамический подсвечник или то, что надоело дома. Но это не подарок человеку. Подарок человеку – это надо узнать его желание, и потом, причем втихаря. Сюрприз – это не в том, что вы подарили, вам нравится дзюдо, и вы подарили ему татами. Да. Потому что вы обожаете дзюдо. Или вам нравится вязание, вы подарили набор спиц. Да, мужу. Да. Своей подруге. Это не сюрприз. Такого сюрприза в шоке. А человек может быть, а когда вы узнали сначала, какие у него желания, не показали, что вы узнали, какие желания, и вдруг одно из желаний исполнили. Причем он сам пытался его исполнить, но нигде этого не находил. Это вот настоящий сюрприз, правда? Да? Это сюрприз? Вы бы хотели такое получить? Да? Это правда сюрприз? Я так долго. Обычно вот когда вы радуетесь подарку, я так долго. Я вот так радовался отрывному календарю. Я даже не представлял, где его искать. Он отрывной, и все оторвали. Ну как можно найти отрывной календарь 85-го года, если он отрывной? И весь 85-й год его отрывали. Понимаете? Я не думал, что это возможно. Женщина приносит целый отрывной календарь. Какой-то абсурд. Чудо. Целый отрывной, неоторванный календарь. Представляете, 85-го года. Я говорю, какой подарок, как вы мне угодили. Вообще здорово. Я как вот машина времени. Знаете, день за днем листаешь и смотришь, чем жили люди. Да? Очень интересно, чем сам жил. Поэтому это настоящее чудо. Настоящее чудо – это когда мы... Это соответствует нашим желаниям, но оно, не, ну, оно вышло за рамки наших ожиданий. Мы получили внезапно или лучше, или то, что не начали уже получить. Правда? И на этом построены человеческие отношения. Если ты делаешь для другого человека то, что он желал, но сам не мог получить. На этом основана любовь. Например, женщина сама себя не может избавить от одиночества. Мужчина пришел и избавил. Классно. Вот это сюрприз. Правда? Сюрприз или нет? И он такой говорит... Да это не только я тебя избавил, двойной сюрприз, я сам избавился, я близкого человека встретил. Это же двойной сюрприз. Тот, кто делал подарок, сам получил еще больше подарок. Это же здорово. Вообще непонятно.

0: То есть мы сейчас возникает вопрос, а что мы считаем хорошим, а что плохим? Да? Вот. И хорошее — это то, что помогает нам нашей природе проявиться, а плохое — это то, что разрушает нашу природу. И то, что разрушает меня, меня, живого, личность, да? Вот то, что меня разрушает, это нехорошая вещь. И вот эту нехорошую вещь называют черной собакой. А та вещь, которая помогает мне проявить меня как личность, и помогает мне все больше и больше быть занятым по моей природе. Знаете, люди говорят, хочу быть занятым по природе. И то, что помогает моей природе проявиться и тем самым испытать больше блаженства и счастья, это хорошая вещь. И вот то, что белое, это то, что хорошее, помогает этому проявиться, совершенствовать. То, что негативное, мешает, это черная собака. И вот идея-то в том, что убрать то, что мешает. В этом идея йоги. Очистить сознание не от всего подряд, а от того, что мешает моей природе проявиться. Вот. И веды говорят нам о том, что предназначение нас, нас, живых существ, сокровенная вещь. Вот. Предназначение нас — это быть счастливым в том, чтобы любить. Это природа души, жить не для себя. И у меня отдельные просто есть семинары на эту тему, я там рассказываю про 5 уровней счастья, и там все это доказываю. Чем больше человек проявляет эту природу, тем больше он испытывает более тонкое счастье. Знаменитая фраза, я недавно ее переслушивал, мой духовный наставник рассказывал, что он давал лекцию в банке, знаменитый, как это, BSC, там что-то такое, SBS,
1: HSBC.
0: А? HSBC, да. Он давал там лекцию, там собрались люди, ну, большие банкиры, вот, серьезные. Вот. И он сказал, что богатство человека проявляется в том, насколько он может себе иметь вещи, которые нельзя купить за деньги. Богатство определяется тем, сколько у человека есть того, что нельзя купить за деньги. И они стали перечислять, эти богатые люди, у которых куча денег, они стали перечислять, чего нельзя купить за деньги. И много чего нельзя купить за деньги. То, что больше всего радости дает, что и это нельзя купить за деньги. Специалисты говорят, у которых куча денег, они говорят, что любовь нельзя купить за деньги. Да? Спокойный ум нельзя купить за деньги. Это спокойствие ума нельзя купить за деньги. Но потом он добавил, ну хорошо, когда есть все-таки деньги. Что многие вещи, которые нельзя купить, можно купить за деньги. Хорошо, если они будут. Вот. Поэтому чем больше эта природа проявляется наша, делать не для себя, тем больше душа, сознание начинает испытывать тонкого счастья. Тонкого эмоционального счастья. Ну, примеры, я обычно привожу пример с матерью и ребенком. Да? Мать, когда ест сама, это один вид счастья. Но когда она кормит своего ребенка, еда проваливается не к ней в желудок. Но она испытывает счастье. Это другое счастье, не то же самое, что когда ест она. Это счастье, это счастье. Но сколько длится это счастье, и сколько длится это счастье? Она по интенсивности и по продолжительности дольше. И так далее. Поэтому вот природа души, если то, что помогает этой природе души проявляться, это благоприятная вещь. То, что разрушает эту природу, это неблагоприятно. Поэтому черную собаку лучше

sentence.

человек должен стать счастливым и сделать других счастливыми. Да? Или если говорить языком теологии, человек должен стать святым и делать других святыми. Но это равнозначные понятия. Счастье – это святость. Просто у нас сейчас за счастье воспринимается, как мы уже говорили, наслаждение чувств. Но это ошибка, так как наслаждение чувств временно приносит страдания и разочарования. Да? А счастье имеет другую концепцию. Это вечность, знание и божество. Поэтому если человек выполняет цель своей жизни, а становится счастливым, святым и может других делать счастливыми и святыми, в этом случае он выходит за пределы своего счета. То есть просто тот счет аннулируется вообще, выключается. И этому человеку дается столько денег, сколько надо на выполнение его цели жизни. Тот счет уже не имеет вообще значения. Но как только человек перестает выполнять цель жизни, ему опять возвращается его счет на тебе твоя книжка, на которой 10 рублей лежит. 81-го года. Есть у кого-нибудь старая звук книжка? Там нужно было 5 рублей оставлять. Помните? Но чтобы книжка не закрылась, нужно было или 5, или 10 рублей там оставить. И у всех дома еще, наверное, лежат старые. И вот когда мы перестаем выполнять цель жизни, то есть опять глупостями занимаемся, нам опять старая книжка возвращается, и живи по ней. Твое дело. Раз так, живи по ней. Очень просто. То есть человек должен научиться выполнять цель жизни. Если он будет идти к цели жизни, то в этом случае он будет, пользоваться неограниченными возможностями.